0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Конечно, лучший спутник вашего утра снова на орбите. Друзья, всем доброе утро. Это подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Здравствуйте, Дима.
1: Ну, hello тебе.
0: Да.
1: Старчик.
0: Здравствуйте, Даша.
2: Ка.
0: Ка, Дашенька.
2: Хорошо. Дашенька.
1: Не ка, ку. Ку-ку.
2: Ку это в другом месте, а я пока просто ка.
1: Ну,
2: Дашенька.
1: Хорошо.
0: Вы еще не дошли до этого уровня.
2: До этого уровня пока не доросла. Но я стремлюсь.
0: Мы видим. Причем очень активно стремитесь.
2: Да. Доброе утро всем. Я соскучилась по вам.
1: По кому?
2: По вам, по всем.
1: Это плохо.
0: Прошли всего лишь сутки, хотя мы виделись вчера еще.
2: Давайте
0: ближе к вечеру.
2: За сутки у меня всегда случаются какие-то приключения. А-а-а. Мне всегда хочется с вами говорить, делиться, рассказывать, впечатляться.
0: Ну, рассказывайте, что произошло-то.
2: Ой, я вчера много работала, потом пыталась уехать. У меня не получилось уехать. Я попыталась другим способом уехать. Другим
0: потрясающе.
2: Способом не уехать.
1: Вау.
2: Пошла пешком. Пока шла, пообщалась со своим другом из Свердловской области.
1: Говори, говори.
2: Вот я, говорит, в тебе вообще не
0: Свердловск, да.
2: В общем, и он мне сказал такую фразу, говорит, я в тебе даже не сомневаюсь. Во что бы ни случилось, всегда весело. И где-то на каком-то грани сумасшествия и закона. Просто я не удивлюсь, если ты в какой-то момент будешь вот там вот. Шура, Ариан Гранде, и ты рядом с ними.
1: Сумки держишь.
2: Да даже так.
0: Ежеутренний обзор сережек, что на этот раз у вас в ушках.
2: У меня сегодня медальоны.
0: Плохо видно, у вас локоны там.
2: Да, и медальон. Я подумала, что сегодня у меня такой стиль. Ваш любимый.
0: Баварский, да.
1: Она больше, знаешь, нет, медальоны, вот эта вот ерунда у нее коричневая. Она на, господи, на Элизабет Тёрнер похожа из «Пиратов Карибского моря», только немножко другую версию.
0: Я себе представляю, какой у нее чемодан этих сережек. Она так каждое утро открывает, такая, сегодня настроение у меня вот такое.
2: Я их теряю. Да, поэтому они меняются у меня.
1: Дырки в ушах большие.
2: Я ими цепляюсь за все. Они же у меня длинные.
1: За дверь.
2: Ну,
0: поэтому, поэтому
1: и ушей у меня не особо много осталось.
0: Все меньше, все меньше.
1: Площадь зацепа.
0: Класс.
1: Это вот что у нас? Спасибо, на обед свиные уши.
0: Да. Так, второй день лета у нас на календаре, друзья. Сегодня до плюс 22, но поскольку очень высокая влажность, я так думаю, что до 17.00 примерно будет довольно душновато, потому что будет светить солнце, а к вечеру вот как раз 17.00 нам снова обещают дождь. Но вроде бы интенсивность у него не слишком высокая. Ну и до конца недели практически у нас все пройдет в дожде.
1: Потрясающая старт. Потрясающий старт сезона.
0: Ну, что поделать. Нет, в субботу, ну, так выглядишь, это кратковременно.
1: У меня уже в четверг.
0: А, уже в четверг. Вот, слушай, ну, придется потерпеть тогда.
1: Да.
0: Потому что там прям вот дожди.
2: Молодожены терпят.
0: Пока, да, пока мы можем наслаждаться, наверное, только этой погодой. Ну, и давайте к теме утра тогда, да, переходить уже.
1: Да,
0: наверное.
1: Конечно.
0: Мы как на симпозиуме. Да, конечно. Коллеги, пожалуйста.
2: Симпозируем.
0: Симпозируем, да. Если бы ваши отношения были спортом,
1: вестибюль. Просто я вспомнил какое-то слово красивое.
2: Словами?
0: Рекреация.
1: Рекреация.
0: Давно забытое слово. Вот, в общем, если бы ваши отношения были спортом, то как бы они, точнее, как бы этот спорт назывался, друзья? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот так мы решили сегодня об этом с вами поговорить. Как всегда, мессенджер, Макс, Телеграм, все это работает.
1: Кусалочки.
0: Кусалочки?
1: Да.
0: Неплохо.
2: А от слова «кусь» или от слова «ругаться»?
1: Ну, кусаться, да, кусаться до, да. До слова кусалочки, да. Вот кусалочки.
0: У меня, наверное, я не знаю, игра в одни ворота.
2: Это, наверное, у меня, а у тебя там все равно как-то биатлон.
0: Не в этом суть. Что вы все сводите-то?
2: Ну, я про то, что я играю одна.
0: Вот сейчас?
2: Конкретно сейчас, да.
0: Сидите руками с музыкальное сопровождение Дарьи Ивановой.
2: Ну, почему бы и нет?
0: Да, было бы неплохо.
1: Зато Дарья испытывает эвдемонию. Вам объяснить,
0: да, конечно, что такое. Да, конечно, да. Главное, такое это, да. Посмотрел в интернете.
1: Да, конечно, я открыл список красивых слов, буду вас учить сегодня.
0: Давай, эвдемония.
1: Эвдемония – это состояние блаженства, вот такого, греческое слово.
0: Эйфория еще.
1: Да.
2: Если бы я сейчас выпила кофе, я была бы в такой эвдемонии.
0: Ну ладно, потерпите, немножко осталось до вашего кофе.
1: И вы бы стали энкандорой. Это очаровательно переводится.
0: Энкандоро?
1: Энкандора.
0: Дора.
1: Да, хорошо. Испанское слово.
2: Я, можно сказать, чуть-чуть уже энкандора.
0: Ну, вообще, по виду, да.
2: Осталось только внутренне наполниться.
0: Красную розу вот еще в волосах.
2: Ну, хорошо, хоть волосы.
1: Еще одного не хватает. Вот это, не-не-не, вот это, вот это.
3: Я хочу себе лицо, как у Уильяма Дефо. Я хочу гладкое лицо.
1: Было бы прям...
0: Ой, слушайте, я ровесником поставил эту песню.
1: Так.
0: Реакция была, конечно, ну, мягко говоря, странно.
1: Но они же знают, как такой Уильям Дефо, ну, для начала.
0: Увы, Дмитрий, не все.
2: И даже
0: как
2: так.
0: Как выяснилось, далеко, причем не всех. И на меня смотрели, как на умалишенного.
2: Ну, конечно.
0: Ты что включил?
2: Своими ровесниками постоянно какие-то эксперименты зумерские проводят.
0: Хорошо, вот вам Олег Газманов. Да,
1: вот и Маша. Они знают, да?
0: Да. Хотя, на самом деле, я бы, конечно, лучше это послушал, чем про Уильяма Дефо.
1: Я даже, я вот ставлю, а The Park называется, кто исполняет, все ясно. Ладно, мы прогулку не в парк устроим, давайте, а по музыке, по хорошему настроению. Альберт Брайт, Несса Барретт, и про тренды поговорим.

0: Сейчас внимание, друзья, потому что будет часто повторяться одно английское слово, пока в русской...
1: Вот так вот повторяется.
0: Да, примерно. В русской интерпретации, и у него нет никакого перевода, и это новый тренд, он так и называется «whimsy».
1: «Whimsy»?
0: «Whimsy», да.
2: А переведи хотя бы.
0: Я не могу, сейчас я вам все объясню. Давай. То есть у него нет прям конкретного перевода. Кстати говоря, здесь же еще есть слово «зеленял».
1: «Зеленял» — это что-то слышно.
0: «Зеленял».
2: Это мы с тобой. Вы это поколение между миллениалами и зумерами.
0: Да. Зиллениал. Сокращенно ЗИЛ. Да. Завод имени Лихачева. мне так больше понятнее, да. Короче, «whimsy» — это с английского, то есть причуда или каприз. Олицетворяет это игривый, спонтанный, почти инфантильный и мистический подход к жизни. Взрослые люди носят яркие вещи, танцуют.
1: Справа.
0: Слушай, ну я по сравнению с нашим коллегой вообще бледная моль.
1: С Женей, да.
0: Танцуют.
1: А ему тоже уже под 50 уже.
0: Танцуют в любое время дня, занимаются забавными или творческими занятиями, а также романтизируют повседневность, закупают причудливые вещи, которые понравились бы ребенку или подростку.
1: Ну, это Куликов, все понятно.
0: Почему они это делают? Ну, потому что это, опять же, ответ один. Это помогает справляться с тревожностью и дарит ощущение автономности. Угу. Автономности от чего? Только, видимо, от окружающего мира, от людей, которые тебя окружают. Вообще, в принципе, от всех. Потому что такого человека, на самом деле, понять, ну, все-таки сложно, да? Даже не то, что понять, а, наверное, принять даже. В такой, я думаю, что в любой компании наверняка был или остается по сей день такой человек. И, ну, с ним... весело, но недолго. А потом как-то
1: устаешь.
0: Немножко уставать, да, от его вот этой фонтанированности, яркости и так далее.
1: Спасибо, Виталий.
2: Его надо заземлять. Просто ну,
0: в общем, если вдруг увидите такого человека, хотя мы его, в общем-то, периодически видим.
2: Я в него обычно раскраска для детей кидаю. Все говорю, смотри.
0: Ну, есть
1: у тебя на минут 20 занятий.
0: В общем, у этого феномена есть название «whimsy», то есть это вот такой тренд гуляет среди людей.
2: «Whimsy», запомню.
0: Ну и прям коротенько Джейсон Стэтхэм выложил фотографии с египетскими пирамидами, побывал в Египте со своей супругой, естественно, в комментариях высадился наш десант, и там ему написали кучу всякого смешного.
1: Например?
0: Ну, конечно, почему он, а не я, это самый залайканный комментарий. Про Египет. Вот. Ну, естественно, египетская сила. Это второй по популярности. И пошли там такие варианты. «Горизонт знаешь, я завалил Джейсон Стэтхэм». Ну и так далее. В общем, это очень смешно читать, на самом деле. Вот такие тренды, да.
2: Так, помните наше с вами детство, юность для кого-то? Как мы с вами ели БПшки, если не было возможности пойти домой?
0: Ну, сухую.
2: Ну, сухую мою вот так вот.
0: Хотя, еще раз, это уже ваше детство. У меня еще именно в детстве у меня еще БПшек не было.
2: Ну вот хорошо, мы окунемся в наши Димка воспоминания, когда вот есть БПшка, и ты ее сухую ешь. В общем, зумеры, либо они умнее нас, либо что-то пошло не так. Дело в том, что они находят способ есть БПшку вне дома, заваренную. Внимание, вопрос, насколько это законно вообще, насколько это этично. Дело в том, что, помните, мы разговаривали о явлении, что дети сейчас, вот зумеры-подростки, тусуются в магазинах.
0: Да, вчера вот только наблюдал.
2: Да, вот толпа.
0: Ну там не толпа, но человек 4, наверное, ну было, да.
2: Ну вот кто-то возле крыльца, кто-то вот в предбаннике, а кто-то вот прям на вот этих барных стойках, которые сделаны. И вот тебе целая толпа и набирается. В общем, они сейчас что делают? Они покупают БПшку, заваривают, прям открывают ее в магазине, заваривают в кофейном аппарате, только кипятком, и сидят на этой стойке. И говорят, а что вы нам сделаете?
0: А что значит умнее? У вас просто не было таких вариантов.
1: Аппаратов не было.
0: Да, и аппаратов не было ничего, поэтому тут не в уме дело-то. А в развитии технологий, так скажем.
2: Нет, ну тут в целом даже, понимаешь, додуматься то, что можно задействовать кофейный аппарат, да, пока никто не видит, пока тебя за это не поругают. Но в целом, что ты можешь подойти вот просто так, ну, А почему вы нет?
0: Угу. И ну, это сделать. Я еще раз говорю, если бы в вашем детстве был такой магазин с кофейным аппаратом, я думаю, что вы так или иначе дошли бы до этого все равно.
2: Ну, все можно.
1: Какое декаденство.
0: Декаденство.
1: Нет, написано декаденство.
0: Декаденство? Ну, это по-разному говорят.
1: Упадок.
0: Да. Да. Ну, вообще говорят декаданс.
1: Я тоже декаданс слышал, но вот написано декаденс. Не знаю.
2: Ну, в общем, помимо ББшки...
0: Это танец, декаденс.
1: Декаденс.
2: Помимо того, что они заваривают ББшку, там целый список того, что можно готовить в этих магазинах, где есть кофейные аппараты, где просто есть стойка, где можно купить что-то из товаров быстрого питания. Будьте внимательны, теперь эти толпы будут сидеть там еще дольше.
0: Ладно, спасибо, Дарья, за предупреждение, так
1: нет,
0: скажем.
1: Нет, Виталий, правильно,
2: декаденство.
0: Декаденство?
2: Да, понимаешь, я бы это не рассказывала в эфире, если бы они это все не снимали. Это же все в тренды. Они это делают, они проверяют их.
1: Но вот зумеры тут окрошку, ой, окрошку, господи, ББшку едят, вот. А у нас слушатель Танечка нам ночью писала,
0: так.
1: Пишет, Дима, ну, она своему, не мне. Дима.
0: Может, вам?
1: Нет. Хватит есть окрошку. Пошли спать. Я позабавил.
0: А он, я так понимаю, смотрел, как раз смотри ради.
1: Да, да, и уплетал окрошку под
0: вид. Окрошка — это хорошо.
1: Да, прохладно. Тренды дня.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Пирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Пирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 000.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде поговорим прямо сейчас в Орске, друзья. Плюс 11 градусов. Днем до плюс 22. В Ясном данную минуту плюс 9. Днем до плюс 21. В Ковандыке, Медногорске плюс 11. Днем до плюс 18. В Оренбурге плюс 13. Днем до плюс 19. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежие. Продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну этот, как его?
1: Поиграть.
2: Ну, грубовато, Дима, что-то как.
1: Ну, как смог.
2: 21-137, код города 3537, друзья. Действительно, давайте поиграем с вами в «Но этот как его». Разыгрывать будем мы билеты в парк центральный, правильно,
3: Дарья?
2: Да. Не ошибаюсь. Да, есть возможность, друзья, сходить, покататься на аттракционах. Благо, летний сезон этому располагает самое время. Вот вчера смотрим, вечером люди гуляют по центральному парку. Благо, теперь, опять же, есть где, так сказать, посмотреть это на канале. Смотри радио, включаешь, там люди гуляют.
1: Да, красота. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Костя.
2: Костя, привет тебе. А сейчас назову 7 фамилий, Константин. Нужно будет угадать, желательно все, конечно, но если 5 из 7 угадаешь, то есть назовешь имена этих людей, это будет считаться победой. А 45 секунд, правда, на все про все дается, надо немножко думать быстрее. Хорошо?
4: Хорошо.
2: Поехали.
1: Ну что, 45 секунд дают свой обратный отчет. Удачи.
2: Мураками. Писатель.
4: Японский какой-то, дальше.
2: Бонапарт.
4: Наполеон.
2: Горшенев.
4: Михаил.
2: Как будто я в чем-то виноват.
1: Да, да.
2: Агилера.
4: Кристина.
2: Алибасов.
4: Барри.
2: Найтли.
4: Кира.
2: Коперник.
4: Николай.
2: Ай, молодец!
1: Поздравляю. Ну, прям красота.
2: Молодец, молодец.
3: Я знаю ответ на первый.
1: На первый,
2: да, пожалуйста.
3: Харуки.
2: Конечно, Харуки, Мураками, японский писатель.
1: Да, на поверхности.
2: Да.
3: Написал «Норвежский лес», например.
2: Во-во-во, точно, я что-то начинаю вспоминать. Так, ну, а мы поздравляем Константина. 2 билета в центральный парк на аттракцион ему достается. Константин, будьте что-то передавать.
4: Ну, привет всему городу, и как охота сказать большое спасибо вам за воскресное мероприятие в киноцентре Орск. Было очень интересно, весело, детям спасибо. Понравилось, продолжайте так же дальше.
2: Спасибо большое вам, спасибо за добрые слова.
1: Да, мы просто старались.
5: Я люблю тебя, мы сладенькие кости.
1: А это для вас.
2: Это вам. Ответная, так сказать,
3: тоже реакция, танцуйте, да. Как да, дети.
1: Да. Так, давай, Дарья, на правах рекламы. Константин, пока за эфиром оставайтесь.
3: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Впереди лето, значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы: понедельник с 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
1: Ну и для поднятия настроения Виталик исполнит.
2: Она уже подняла настроение, сказала не эмоции, а мемоции.
1: Мемоции?
3: Мемоции!
2: О, смотри! Дарью и там, и тут передают.
1: У нас тут на телевизоре Дарью показывают. Что это вдруг?
2: Ой.
1: Вас что, разрешили? Так, ладно.
2: Как в страшном сне.
1: Готов?
2: Подожди ты, как в страшном сне. Смотри, тут две ответа.
5: Рождественское небо.
2: Потому что припева тогда, что ж я буду.
1: Ну давай подождем.
2: А что нам делать? Давай не будем ждать. Я люблю тебя до слез. У меня получается прошу раз Путина.
1: Да, я тоже не понимаю. Говорю, что напрягается-то так? Ладно, давайте побольше расслабленности. Давай.
3: Давай.
5: Я люблю тебя до слез.
2: Потому что Александр Серов, он проживает песню, понимаешь?
5: Вдох, как первый раз.
2: Вот, ты вдохнул раз, и все, у тебя нету больше. Все.
1: Выбора.
0: Да. Ну, это.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: В этот вторник продолжим с вами изучать обычаи и приметы, как появились и почему закрепились в нашем сознании. Наверняка вы замечали, что кто-то из гостей за столом вам говорит: не ставь пустую бутылку.
2: О, это моя мама, это моя мама, она меня уже достала. Вот я каждый раз я к ней приезжаю, и каждая бутылка, поставленная на стол, пустая, это все... Вот с таким встречается, не ставь, я так, ну ладно.
3: Я частенько тоже слышал, да.
1: Да, я вот на самом деле всегда думала, что это зависит от содержимого в бутылке. На самом деле нет, любой бутылки пугается, даже если это бутылка из-под молока, она не должна стоять пустой на столе, убирайте. Вот, и мне стало интересно.
3: Аккуратнее.
2: Давайте.
1: Откуда это все появилось? Перенесемся с вами в Древнюю Русь. Здесь у славян было свое объяснение. Пустой сосуд считался мертвым. А вот полная бутылка, в ней есть жизнь, в ней есть радость, угощение. И если она опустела, она стала бесполезной оболочкой, куда приглашаются злые духи, которые могут поселиться у человека в доме.
3: Ну, это, да, такое древнее поверье, то есть пустой сосуд, если вот он долго стоит, да, если сосуд, в общем, пустой, то его занимает нечистая сила. Ну, вот
1: естественно.
3: Так,
1: да, и вот откуда же вот все потом, что это к безденежью? Раз у тебя в доме поселилась нечистая сила, так или иначе это приведет к ссорам, это приведет к тому, что ты станешь что-то забывать, и так или иначе придешь к безденежью. Ты станешь ленивым, не захочешь работать, все, денег нет. Вот оттуда такое поверье. Но есть еще и исторический факт. Такая вот романтическая версия. Представьте, 1812 год. Русские войска входят в Париж. А наши офицеры, уставшие от войны, решают отметить победу в местных ресторанах. Но тут их ждет сюрприз. Парижские трактирщики считают счет не потому, что заказали, а по количеству пустых бутылок на столе.
3: Считают счет.
1: Да. По количеству пустых бутылок на столе. Соответственно, чем меньше у тебя пустых бутылок, тем меньше будет твой счет.
3: Вы мне напомнили фильм с Адриано Челентано. «Блеф» называется. У него фраза там есть. «Граф Володья оплачивает счета на своем счету». «Счет на счет счета».
2: Ну что-то такое.
1: Находчивые русские солдаты быстро смекнули, что чем меньше пустой тары видно, тем меньше придется платить. И незаметно начали отправлять бутылки под стол. Вот такая военная хитрость превратилась уже в привычку, когда она вернулась в Россию, прижилась. И поэтому говорят, одни помнят еще с уверенностью о том, что это к безденежью, а другие говорят о том, что ну вот так же принято. А принято вот почему.
2: Всё, спасибо, Дарья.
3: Ну ладно.
2: За ликбез.
0: История одной вещи.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Адис, когда важен результат.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде сейчас. В Орске плюс 13 градусов, днем до плюс 22, возможны осадки. В Ясном плюс 12, днем до плюс 21. В Кувандыке-Медногорске плюс 14, днем до плюс 18, также возможен дождь. В Оренбурге плюс 14, днем до плюс 19, дождь. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Урале 8 часов. Это радио Хит-Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 1 июня официально стартовал капитальный ремонт улицы Металлистов в Орске. Весной контракт находился в стадии заключения. Вот теперь техника вышла на участок. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет более 3 километров. Как и предполагалось ранее, подрядчику предстоит масштабное обновление. Специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие, уложат выравнивающие и финишные слои, укрепят обочины и смонтируют новые элементы безопасности дорожного движения. Стоимость капитального ремонта составляет порядка 137 миллионов рублей. Поликлиника на проспекте Никельщиков, 56, в Орске должна заработать в полном объеме уже к концу июня. Такие сроки были озвучены во время рабочего визита представителей Министерства здравоохранения Оренбургской области в городскую больницу. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. Подрядчик работает над обновлением первого этажа, входной группы и устранением отдельных замечаний на уже отремонтированных участках. Поликлиника на Никельщиков обслуживает около 15 тысяч жителей Орска. При этом даже во время капитального ремонта учреждение продолжает принимать пациентов. В России стартовал основной период ЕГЭ. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Выпускники сдают историю, литературу и химию. На этом фоне школьникам напомнили, где легче всего потерять баллы. Преподаватель русского языка Анастасия Болгова в беседе с порталом news.ru рассказала, что многие выпускники ошибаются не на самых сложных заданиях, а в базовой тестовой части. По ее словам, к трудным вопросам ученики обычно готовятся повнимательнее, а впервые задания иногда считают слишком простыми. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: Покупаете в России.
2: Утро.
3: Ну, какие вечера, ты я хотел утро. Сказать. У нас утро, 8.06 целых на студийных часах. Всем здравствуйте, доброе утро. Друзья, подушка шоу продолжает свою работу. Виталий, Дмитрий, Дарья в эфире. А мы сегодня, по традиции, как всегда, желаю вам приятного аппетита тем, кто завтракает и нас смотрит. А сейчас мы к этому вернемся. И приятной дороги на работу. Вот по поводу завтракает и смотрит. Тут сообщение пришло, очень рано еще. До начала. Я вас прямо всегда слушаю. Каждый день вас буду слушать.
2: Мне кажется, Сергей Семенович.
3: Вот с такой интонацией привет.
2: Я понял!
4: Еще в конце.
5: Поняли? Хорошо.
3: Понятно!
5: Принято.
3: Я вас прямо всегда слушаю. Каждый день буду вас слушать. Мы очень рады, пожалуйста.
2: Спасибо, Сергей. Нам приятно.
3: Так, тема у нас сегодня такая. Если бы ваши отношения были спортом, как бы он назывался, этот вид спорта, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, что нам написали? Римма, одна из первых, написала: «Доброе утро, подушечки, плюшечки, пампушечки». Наши отношения...
2: Это прям подушечки, плюшечки, пампу. Все здесь.
3: Я думаю, что так будет нужно называться в следующем сезоне.
2: Да. Плюшечки, пампушечки.
3: Подушечки, плюшечки, пампушечки шоу. Ну, вот примерно так.
2: Очень короткая формулировка.
5: Представь это каждый день утром говорить: «Здравствуйте, в эфире Виталий, Дима, Даша. В эфире плюшечки, подушечки». Или как там?
2: Пампушечки.
5: Пампушечки шоу.
3: Значит, по теме, наши отношения — это синхронное плавание. Вроде все красиво, гармонично, но если один начнет барахтаться, оба пойдем ко дну. Барахтаться — это что значит?
5: Это вот так.
2: Да.
5: Я так плаваю.
3: Роберт написал: у нас с женой точно шахматы. Она думает на 10 ходов вперед, а я только и успеваю осознавать, где я был неправ.
2: Родился,
3: Роберт,
2: побыл виноватым и умер.
3: Вот
2: про мужчину.
3: Жму руку вашу, Роберт. Да? Примерно так и происходит на самом деле.
2: Только
3: успеваешь, да, понять, где ты виновен.
5: Не
3: в очередной
5: прав
3: раз.
5: В этот раз.
3: Юра пишет: доброе утро. Опять же, подруженцы подушечные. Опять открылся этот портал.
5: Подруженцы подушечные!
3: С названием.
2: Это у вас Медногорск, Дарьев, проснулся?
5: А у нас так было, да.
3: А мы с девушкой в отношениях пару месяцев, и пока все хорошо. Можно сказать, что у нас настольный теннис. Пинг-понг, я бы сказал, да? Так легко мячик летает туда-сюда.
2: Два мячика. Прям вообще,
5: да? Не продолжай, понятно.
3: Михаил пишет: привет, наши отношения — это хоккей. О, причем хоккей Южного Урала. То очень жарко.
2: Очень плохо в атаке.
3: То очень жарко. Подожди, то очень жарко, то вообще это все бросить хочется. Ибо как это вообще можно терпеть? Вот и качаемся на этих
5: кочелях. Кочели.
2: Михаил. А мне теперь можно плохо шутить или нет? Вряд ли, наверное.
3: Ну, наверное, не надо.
2: Наверное,
3: да.
2: Не
3: надо. Слушай, вообще-то ты рамки ставишь, да. И раньше не надо было. Да. А сейчас ты что уже, да? Все уже.
2: Да. Айгуль... Нет, сейчас команда новая.
3: Айгуль пишет: мои последние отношения — бокс. Много раундов, много ударов, и в итоге нокаут. Или борьба. Ведь так на лопатки меня еще никто не укладывал. Вот уже год не решаюсь ни с кем в спорт вступать. Но здесь скорее в
5: какая-то метафора,
3: негативную,
5: да,
3: сторону, да, насчет лопаток. Поэтому смеяться, наверное, не нужно.
5: Так, а если заглянуть нам в телеграм-канал, пишет нам: дайте Кате танк. Она говорит, что...
2: Кто?
3: Вот. Слушай, это название, знаешь, может быть, вполне...
5: Дайте Кате танк.
3: Да, мы уже обсуждали.
2: Не, я понял, я просто не услышал.
3: Это может быть вполне таким названием современной какой-нибудь группы.
5: Да.
3: Да. Ну, вообще, группа есть, дайте танк, в принципе. Но вот здесь...
5: Ну, вот чтобы Кате.
3: Ну, Кате нет, да. Ну, и что она пишет?
5: Она просто пишет, у нее эмоциональные качели, ахахахаха.
2: Как грустно в конце, да? Как грустно.
3: Я как слышу это по-другому. А у меня эмоциональные качели. Какой-то смех такой, немножко странный.
2: Ладно, 8-922-878-2929. WhatsApp, Max, Telegram, куда сможете.
5: ВК,
2: да. Группа ВКонтакте называется, если что. Ну или там в других соцсетях.
5: На лоб можно написать, сфоткать и отправить нам.
2: Радиохит «Смотри радио», ну и самый простой способ — это сам портал «Смотри.радио». Там есть и трансляции, и все на сайте. Пишите, если бы ваши отношения были спортом, то как бы он назывался?

0: Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: За деньги, да.
2: Нет, не за деньги. Не за деньги.
3: Сегодня,
2: конечно, 2 у нас июня, друзья.
1: Подожди, было бы забавно, если бы такие. А дальше радио по подписке.
2: Не так тогда. Для того, чтобы продолжить, да, слушать смотри радио, оформить подписку там, ну и так далее. Было бы смешно, да. Так вот, сегодня 2 июня, день здорового питания, отказа от излишеств в еде. Друзья, давайте пересмотрим свой ежедневный рацион. Обойдемся без нездоровых перекусов различных, да, продуктами, в которые добавляются элементы для того, чтобы они дольше сохранялись, а для организма это яд.
1: Яд.
3: Яд.
1: Яд. Как будто не яд.
2: Да, так что...
3: Как будто сам добавлять.
2: Я понимаю, что это сложно, но все-таки постарайтесь как-то с натуральной едой дружить. Да? А, день воды сегодня. Просто день воды. Вода именинница, пишут.
1: Ну да.
2: Так что ее
1: главное, чтобы ее не было так много, как 2 года назад.
2: День лысых мужчин. Относительно новый праздник. 12 лет назад был учрежден.
1: Поздравляем диджей Тимбера.
2: Ну, наверное, да. День запуска бумажных змеев и самолетиков сегодня. Праздник падающих шкафов.
1: Или шкафов. Аккуратно.
2: Шкафов?
1: Мне кажется, шкафов.
2: Шкафов.
1: Мне так кажется.
2: Да, Всемирная неделя сердечного ритма. Следим, друзья, обязательно. Следим. Это очень важно. Из таких серьезных праздников фестиваль ананаса сегодня можно отметить.
1: Шкафов.
2: Шкафов.
1: Да. Как я говорил.
2: День любви к своему стоматологу еще сегодня есть такой вот. Да.
3: Любим.
2: И день уходить из офиса пораньше сегодня.
1: До свидания.
3: Я сегодня уйду вовремя.
2: А как же я еще, смотрите, день курицы гриль сегодня. Это практически мать всего стритфуда.
1: Слушайте, а вот почему-то я сейчас этого не вижу. Я только что вспомнил. У меня был в детстве, ну вот помимо того, что пиццу заказывали, ну иногда там раз в полгода мы ходили куда-то в эту, как он, Кокоду назывался. А раньше еще, по-моему, еще раньше мы ездили и покупали курицу гриль где-то на на Воснецово, по-моему, вот такая штука стояла, и там продавали курочку прямо в этой фольге. Ну я куда это все делось, я не знаю.
2: Я
1: даже забыл, что можно так было делать.
2: Ну, в общем,
1: прям
2: она,
1: курица прям.
2: Она еще существует.
3: Да.
1: Жал.
3: Где-то. Где? В больших магазинах у нас.
1: Где?
4: Где же моя?
3: В больших магазинах, больших магазинах. А здесь могла быть ваша реклама.
1: Ну ладно. Только где-то там курица, гриль, да, вот это. Ладно. Дальше у нас Beautiful Now.
2: Красота сейчас.
1: Красота
2: или
1: сейчас.
2: Скорее, знаешь, как это более литературно, да здравствует красота.
1: Да здравствует

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс 13 градусов, днем до плюс 22, также возможны осадки. В Кувандыке, Медногорске в данную секунду плюс 12, даже 14, днем до плюс 18, также дождь. В Ясном плюс 12, днем до плюс 21, ну и в Оренбурге плюс 14, днем до плюс 19, дождь. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
9: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
10: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
13: Может,

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Итак, друзья, 26 минут 9 на студийных часах. Как всегда, в это время у нас неправильные новости. В Великобритании фермер залил навозом 20 автомобилей, которые владельцы без разрешения оставили на его поле.
3: Нормально.
2: В соцсетях его окрестили героем. Сказали, молодец. Нечего, как говорится, автомобили свои оставлять там, где попало. Особенно, где попало, это частная территория. Да, так что он, в общем-то, это, миндальничать не стал. Ах так, ну, все.
3: Навозный король.
2: Да, что они потом с ними делали, с этими машинами, неизвестно.
3: На них катались ассенизаторы, им все равно.
2: Интересный случай в Шотландии произошел. Там мужчина попал в тюрьму после того, как выиграл в лотерею крупную сумму. Но он потратил, он уволился с работы, потратил весь приз на всякие увеселения, да, в том числе и алкогольные. И остался в очень короткое время вообще без денег. И для того, чтобы как-то...
3: Надо отметить, отметил.
2: И, короче говоря, в итоге все это привело к тому, что он совершил дерзкое ограбление, был пойман и посажен в тюрьму. Вот представляете, за короткий срок сколько с мужиком произошло всего. От самых, так сказать, верхов до самых...
3: Нежели хорошо.
4: И не надо.
2: Нечего начинать. Это точно. Вот, и в Индии 42 жениха собрались на массовую свадьбу. Вы знаете, что там такое практикуется.
4: Да, да.
2: И остались без жен и без денег. А это мошенники оказались.
3: Жены?
2: Нет, организовали якобы вот эти свадьбы, да, мошенники собрали деньги, пригласили людей.
3: Слушай, ну это хорошая сумма, это...
2: Давай посчитаем. Тут, значит, брали они по 20 тысяч рупий, это 15 тысяч рублей.
3: Да, всего?
2: 15 тысяч рублей, да.
3: А, просто организаторы за свою работу?
2: Так. Были трудности с женитьбой, брали с них по 20 тысяч рупий, 15 тысяч рублей.
3: А, ну это, наверное, предоплата какая-то.
2: Ну,
3: на,
2: не
3: допустим,
2: знаю.
3: Да? Ну, да. На 42.
2: Но все равно.
3: Всего 630 тысяч.
4: Всего?
2: Копейки.
3: Идите.
4: Дай нам из этих чуть-чуть цветали. Вот просто для вкуса жизни.
3: Смысл просто... Просто смысл 42 пары обманывать за 630 тысяч.
2: Значит, был смысл какой-то.
3: Не знаю.
2: Ну, короче говоря, они заплатили, да, и без жен остались, и еще и деньги обратно не получили свои.
3: Понятно.
2: Печально. Да, вот такие новости.
3: Спасибо, Виталий, за вашу...
4: Виталины гадости.
3: За ваши Виталины
2: гадости, да.
3: Да, вас бы в кулинарную книгу надо.
4: Виталины гадости.
5: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону Ворске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.

0: «Рубиновая лихорадка».
1: А-а-а, чешется все.
2: Конечно, потому что лихорадка. 21-103-7, код города 35.
1: Мы проверяли с песни года, чуваки, которые подвязываются.
3: Я хотела сказать, это потому, что у нас нет горячей воды, Дмитрий.
1: Слушай, ну, да в том нет, числе, кстати.
2: Это из песни года. А, вы знаете, когда-то была золотая лихорадка.
3: А сейчас?
1: Конечно, бензин на вес золота.
2: Вот да, это вот да. Это оно самое.
1: Так, ну-ка. Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Алло.
2: Алло.
1: Как хотите, ну, мы пытались вас порадовать. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Сергей.
2: Сергей, Сергей, сколько будем крутить барабан?
4: Давайте три.
1: Три раза будем, ну хорошо.
3: Виталик, мы же так разочарован.
1: Мы желаем вам удачи. Так, первый круть пошел.
3: И там 8 литров.
1: Так. Давай вторую круть. 8 литров. И... решающий.
3: Это какая-то судьба.
1: Ну-ка. А? 16 литров. Ты даже в бит попал.
2: Смотри. Смотри, как интересно получается. Дважды по 8, 16.
1: Да, да.
3: Да.
1: Суммировал.
2: Интересно, да.
1: Сергей, поздравляю. Да,
2: Сергей, молодец. Вы прям очень точны, так сказать. Два раза в 8, один в 16. Это прям впервые у нас такое получается. Мы вас поздравляем. 16 литров бензина от заправки «Новый поток» вам достаются. Как всегда, какие-то приветы, пожелания, что хотите.
4: Спасибо, до вас год дозванивался, вот только дозвонился. Вам привет, вы молодцы, ведете красиво. Так, в принципе, как и свадьба.
1: Спасибо.
2: Это не реклама.
1: Благодарю.
3: Это факт.
2: Это факт, да. Спасибо, спасибо, Сергей. Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученные литры.
3: Нам бы как бы...
1: Ну все, я могу заканчивать.
2: Человек год дозвонился. Год.
3: А если вы думали...
2: То есть он звонил, получается, прошлым летом. Ну, да, год назад.
3: Да.
1: Со свадьбы.
2: Тогда еще вообще все по-другому было. Что-то все за год-то все поменялось.
3: Да. Ага.
1: Благодарим. Так, ну что, тогда у нас Dive into the Ocean, а также Ика и Держи меня за руку. Вот за руку сейчас возьмем.
2: А вот оно как раз и получается. Ныряем в океан и Держи меня за руку. Все логично.
1: Что-то не очень.
3: Буль-буль-буль.
1: Там главное выплыть.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Заправка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: От компании «Окна Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Код города 3537.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супер-дискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Верно, друзья, психолог отвечает прямо сейчас, как всегда, с нами Ирина Каргополова. Ирина, доброе утро вам.
2: Всем доброго вторника.
1: По традиции. А сегодня общаемся на тему, которая вот уже активно обсуждается за эфиром. Дарья, давайте как-то тогда вернемся к началу, наверное, да?
2: Да, хочется обсудить предсвадебную лихорадку, когда, ну, тут, как мы выяснили за эфиром, неважно, у невесты или у жениха, есть какие-то ожидания, и они вот в этой гонке за своими же ожиданиями всех сметают с собой и говорят, как же так же,
3: да?
2: С пути, как же так же, вы испортили мне свадьбу, либо вы не сделали, либо вы должны, вы обязаны, а где же мой хороший девичник, а вот это вот свадьба моей мечты и
3: по-моему,
2: так далее.
3: Пошла личная история, да, уже?
2: А у меня нет, у меня по-другому к этому
3: отношению. Не, я не про свадьбу, я про подружку невесты, да, которая влетала в эти ситуации.
2: И такое тоже было, да. Почему вы мне не организовали такой девичник, как вот здесь вот в телефонах показывают? А мы даже не знали, мы тогда были очень юны, мы не знали, что мы еще и должны организовать девичник.
3: Ну, вообще девичник организовывать. У нас нет в России традиции, чтобы именно подружки организовывали, они придумывают. Это взято из Европы. А сама идея вот такого девичника, да, и вот то, как показывают в соцсетях сейчас, это не наша традиция. Организовывать девичники. У нас, к сожалению, другая история. У нас там на девичнике вообще плачут. Омывают, провожают. Ну, то есть там такая история более тихая, спокойная, грустная. Вот.
4: Тихо и спокойно со стриптизерами.
3: А со стриптизерами это уже пришло с Запада. Ну, то есть с других стран.
2: Вот что делать, когда вот там у них все фонтанирует, а ты вот наоборот хочешь порадоваться?
3: Я вам хочу сразу намекнуть на то, что проводили исследования, измеряли состояние стресса во время развода и во время свадьбы. Оказалось одинаково. Что там стресс, что там. Несмотря на то, что свадьба это вроде максимально положительное событие. Но человек затрачивает такое же огромное количество энергии, он испытывает такое же, может, и даже больше напряжения, потому что, на самом деле, внутри, если углубляешься, то там очень много моментов конфликтных, да, есть ожидания, есть мечты, которые хочется исполнить, да, и есть реальность, что, к сожалению, не Билл Гейтса выбрала себе в мужья, да, который мог бы все это реализовать. И как раз-таки на этом фоне немножко состояние восприятия мира у человека изменяется, особенно когда, кстати, на первый фон выходит перфекционист, который... Это еще у нас транслируется в обществе, что свадьба это, ну, вот идея прям очень сильно раздувается, что это должно быть идеально, там очень много традиций, как проведешь, так оставшаяся жизнь пройдет. То есть на эту пиковую, тем более это начало совместной жизни, официального брака. И как раз-таки в этот момент обостряется вот то самое магическое мышление. То есть мы верим в традиции, не дай бог там кольцо упадет или так далее, или там, ну, вот эти...
4: Недавно папа потерял обручальное кольцо на работе где-то. И мама, ну, естественно, она расстроилась, что-то плачет. Я говорю, ты что, плачешь и так далее. Потом я, ну, думаю, успокою, как-то нашел статью, где, ну, там, объясняет, что это ничего страшного, там, и так далее. Я скидываю маме, она мне отвечает: ты скинь это папе, это он все разрушил.
3: Действительно,
4: они потом ржать начали, конечно, но она попервой, она именно так считала.
3: Ну вот понимаете, насколько в этот день вкладывается вообще смысла. Причем еще помимо общего смысла, да, вкладываются еще и личные представления об этом дне. И еще же говорят, что свадьба это день невесты, поэтому невесту ставят в начало, главнее всего. И как раз таки вот эта вот гиперответственность, гиперфокус внимания на невесте заставляет очень сильно нервничать и вышибает из пространства. И, конечно же, еще часто это связано с то, что партнеры между собой мало знакомы, и на самом деле мы еще там на этом этапе влюблены сильно, да, у нас искажена картинка, и мы не видим реальных личностей. И у нас есть свои представления, за что мы любим мужчину или женщину, да, и часто вот как раз-таки в процессе подготовки свадьбы открывается совершенно другая сторона. И, ну, мы уже говорили, да, что, например, есть такая история, что мужик должен зарабатывать... На любые хотелки женщины, да, или муж на любые хотелки жены должен зарабатывать. А в итоге оказывается, что зарабатывать это навык, который ему нужно учиться. И не каждый на это способен. И не каждому это нужно. И мы здесь сталкиваемся с тем, что ценности-то у людей различны. Понимаете? И на самом деле это серьезный конфликт. Также демо-версия как раз-таки в день бракосочетания заканчивается демо-версия партнеров. И они полностью снимают.
2: Вот такие, или, какие они есть.
3: Да, такие, какие они есть. И там тоже есть огромное разочарование. Ну и плюс вот это сверхнапряжение, оно, как уже обсуждали мы, да, историю про какие-то нюансы на свадьбе, когда что-то идет не так, и у человека там начинается истерика. А часто у невест, да, потому что они все чаще всего ложатся на плечи женщины, организация свадьбы, да, нужно за все отвечать, следить, чтобы была одна картинка. А сейчас так вообще эта индустрия очень развита, угу. Там очень много предложений, очень много моментов, то есть это не так, как в нашей молодости. Две недели гуляли, там у кого что было, то принесли, и вот так отмечали. То есть я еще вот на такие деревенские свадьбы попала.
2: Это и когда вот из одной комнаты стол в другую выходил, вместо лавки была какая-то доска и стулья.
3: Вот-вот, я как раз вот с таких свадеб и пришла. Ну, еще, знаешь, какая свадьба без драки? То есть у нас, если не было какого-то хаоса на свадьбе, это, значит, плохо от проведенной свадьбы. То есть ничего, нечего вспомнить.
2: То есть у вас свои заморочки были.
3: Понимаете, да, везде. А здесь
1: драку
3: это реально...
1: Драку заказывали, да? Да,
3: да, да. Уже оплачено, да.
4: Пошли свекровью мажем.
3: О, и такое было. Вот. И поэтому... А сейчас, знаете, там...
4: Я в лужу упал, и в меня стреляли.
3: Во-во-во-во-во. Понимаете, вот так и было. Было весело, да, никто так сильно не заморачивался. А сейчас там, я послушала просто на днях, сколько нужно отконтролировать, сколько нужно организовать, как нужно подготовиться к некоторым свадьбам за 1.5-2 года готовиться. Да. А для меня это шок. Кстати,
4: у меня сейчас на 27-й год, говорю, 8 или 9 уже.
3: Вот, то представляете?
4: Сейчас. На, еще лет не ну, только наступило. Поэтому вот готовиться
3: два
4: заранее.
3: 2 года держать это у себя в голове, все это контролировать, записывать, создавать связи, да, привлекать людей. И представляете, какой это объем работы. И, конечно, психика может не выдержать и рвануть как раз-таки вот в одном из этапов. Особенно, если что-то идет не так. Поэтому, дорогие друзья, все-таки помните, что важнее вы, ваше здоровье, угу, ваши отношения, любовь, это первично. И заботиться нужно о себе. Потому что начинать брак с поврежденного психического, физического здоровья как-то не здорово, да? И все те деньги, которые вам подарят, придется тратить как раз-таки на восстановление. Вот, это самое главное. И самое важное, что прежде чем говорить партнеру «да», проведите несколько вечеров. Сейчас огромное количество опросников, огромное. Даже сейчас есть такие настольные игры «Лучше узнать друг друга», 100 вопросов, которые вам помогут вообще понять, какое у вас восприятие мира, какие у вас ценности, чего вы хотите от своей семьи, и это вас сблизит. Ну, или вы поймете, что вы друг другу не подходите, потому что есть такие ценности, есть такое восприятие даже семейных отношений, которые менять никто не собирается, и они, знаете, как заходят в конфликт, который может помешать этим отношениям. И это лучше делать до печати в ЗАГСе.
4: А многие пары, вон, говорю, я, грубо говоря, поженил их, спустя полгода встречаюсь, а вы где? А, мы разошлись уже.
3: Ну вот видите,
1: меня,
3: сейчас...
1: Кстати, тоже поражает вот это.
3: Вот эта ценность, да, у нас ценность брака, вот нашего поколения, старшее поколение, ценность брака и печати в паспорте, она выше, чем у молодого поколения. Для них зайти, поставить печать и зайти там, в МФЦ, заполнить заявление о разводе, намного проще, чем, допустим, нам. Мы будем биться до последнего, чтобы сохранить эти отношения.
2: Да.
3: Вот. Здесь тоже вот, особенно когда в брак вступают два разных поколения с большой разницей в возрасте. Даже 5 лет – это уже значимая разница, которая активно, знаете, влияет на мировосприятие и отношение к браку. Здесь нужно быть корректными, если вы мечтаете на самом деле жить долго и счастливо.
1: Спасибо.
4: Как сказала,
1: как
4: все.
1: Всегда все подробно. Да.
3: Это еще мы по верхам прошлись.
1: Ага, ну хорошо.
4: Более глобальный обзор, смотри по подписке.
2: По промокоду Ирина К. Вы получите скидку 10%.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 16 днем до плюс 22 градусов в Орске. В Кувандыке-Медногорске плюс 15 днем до плюс 18. В Ясном плюс 14 днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 14 днем до плюс 19. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио Хит-клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Начало лета в Оренбурге будет дождливым. С 1 по 5 июня на территории региона сохраняется неустойчивый характер погодных условий. Столбики термометров в эти дни не поднимутся выше плюс 16 до плюс 21 градуса. С середины до конца рабочей недели в атмосфере над областью будет кружить глубокий южный циклон с атмосферными фронтами. В связи с этим в регионе будут лить дожди, а местами прогремят грозы и подует порывистый ветер. Массивы дождевых облаков ограничат приток солнечного тепла, поэтому воздух не сумеет прогреться сильнее. Жители Оренбургской области предупредили о возможном временном снижении скорости мобильного интернета. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регионального правительства. Власти пояснили, что такие меры принимают ради безопасности населения и защиты объектов критически важной инфраструктуры. Ограничения могут вводить в тот момент, когда действует режим опасности атаки беспилотников, а также при возникновении других угроз. Россия со 2 июня ограничит поставки свежего винограда из Армении. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничение попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградства. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Так, подожди, при чем тут безнадега? Начало лета, что такое?
1: Ну, там дождь.
0: Ты не слышал, что ли? Все понятно. Вы все-таки тоскуете, да?
1: Ну, конечно.
0: По поводу погоды. По поводу четверга особенно, да, я так понимаю. Но все-таки я вот смотрю, да, действительно, ты прав. Самый холодный день на этой неделе именно в четверг.
1: Разумеется.
2: После дождичка в четверг, как говорится, станет тепло.
0: Там еще и дождь еще с грозой.
1: И причем... Торнадо.
0: Буквально через пару дней уже плюс 22. Ладно, 9.07 на студийных часах. Друзья, это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире. Продолжаем общаться на тему. Если бы ваши отношения были спортом, как бы он назывался? И нам тут уже накидали много классных сообщений.
2: Тут много текста, поэтому читай все сам.
0: Хорошо, я прочитаю. Проблем никаких нет. Ну, во-первых, Толкихан, давайте отметим. Наш постоянный слушатель отметился, написал «Бонжур, игра в кальмара».
2: Вы же ведь сильнейший, что?
0: Ну, надеемся, да.
1: Победитель получает имущество. Все правильно.
0: Доброе утро.
2: Все верно. Это так плохо, что хорошо.
0: Доброе утро. Еще нам написали: наш вид спорта — гимнастика на бревне. Кто из кто, не скажу. Спасибо. Кристина написала: доброе утро, у нас отношения как стрит-рейсинг. Отношения без правил. Все друг другу разрешаем, но в пределах разумного.
1: Тоже хорошо.
0: Под ником тройное L. L написал. Доброе утро, парное фигурное катание. Если кто-то из нас ошибется, подставим друг другу плечо и продолжим выступление, ведь мы одна команда.
1: Тут какого-нибудь гимна не хватает в конце.
0: А я Дашу почему-то сразу вот это,
1: да,
0: команда.
1: Да.
0: Меня,
2: мы команда?
0: Мы команда, да. Это командная работа.
2: Да.
0: Да, никакой индивидуальности. А, кстати, вот надо будет у Ирины спросить, что у вас за это, за тумблер такой.
1: Да.
0: Галина пишет...
1: С точки зрения психологии, да, что это значит?
0: Доброе утро. Наши отношения одним видом спорта не назовешь. Если вместе идем по магазинам, то у нас начинается гиревой спорт, особенно у супруга. Все, что касается детей, то больше похоже на футбол. Он пасует, я на воротах. Когда случаются какие-то спорные...
1: Часто он сбивает.
0: Прекрати.
2: Дима.
0: Он же тут написано, он пасует.
1: Ну.
2: А это мимо,
1: это
2: мимо,
1: очень
2: подождите.
1: Странно тогда, если муж пасует. Муж должен голевые моменты.
0: Так, когда случаются какие-то спорные моменты, это настоящий кёрлинг. Меня несет в неизвестном направлении, а муж потом наглаживает и меня, и все вокруг меня, чтобы траекторию моего полета выровнять и последствий было меньше. А вообще жизнь — это настоящий бобслей. Крутые виражи. Ого. Разгоняйтесь и мчите навстречу своей мечте.
1: Руки вот так сложите.
0: Да, только держитесь друг за друга покрепче. Вот такие у нас веселые семейные отношения.
2: Очень крутое сообщение. Спасибо, Галина. Вам за это.
0: Спасибо большое. Так, что еще я упустил, Дарья?
2: Так, у нас еще сообщение, да, на «Смотри радио» есть. Вот Олег, например, пишет, что их отношения — это гребля на байдарках. Угу. Живем 5, пока только ковыряемся.
0: Наталья написала, что вот опять кёрлинг, вот уже второй раз упоминается. Готовим по выходным совместно, на диван вместе, в телефон и компьютер вместе. Все спокойно и совместно.
2: Круто.
0: Так, все, да?
2: Нет, ну, нет, смотри, все, большое сообщение от Александра. Я сказал, тут много букв, читай сам.
0: Вот некоторые отношения со спортом. Эмоциональная гимнастика требует постоянной работы над собой и поддержания баланса. Сердечная йога, гармония и единение двух душ. Танцевальный марафон, постоянное движение и ритм в отношениях. Интеллектуальный кроссфит. Посмотри-ка еще.
2: Интеллектуальный кроссфит.
1: Вообще два противоположных понятия.
0: Интенсивные тренировки ума и сердца.
2: А ты представляешь, там же вот эту кувалду держишь, чтобы по крышке дарить. Дважды два! Четыре!
0: Эмоциональный серфинг, волны чувств и переживаний. Любовь на выносливость, как тренировки на пределе возможностей. Психологическое карате. Это наши с Ириной, по-моему. надо назвать.
2: Психологическое карате.
0: Психологическое карате, да. Защита и нападение в эмоциональном плане.
1: Хотите, я вас научу? Будьте, я вам буду говорить на японском, он такие ос.
0: Да, ос.
1: Ос переводится как терплю.
0: Я помню.
1: Да, так что надо.
0: Баланс скейтинг. Постоянное поддерживание равновесия. Тренировка доверия, укрепление развития доверия. Гармоническая гимнастика, сочетание физического и эмоционального здоровья. С чатом GPT писали, что ли?
2: Ну, вы похожи, такое, прям да. Видно, да.
0: И Юлинка написала: мои отношения — это танцы на льду. Красиво, романтично, но главное — не отпускать партнера.
1: Ну, ты башня.
2: Я сказала: рядом.
1: Открой рот.
0: 8-7-8-2-9-2-9. Друзья, если бы ваши отношения были спортом, как бы он назывался, принимаем сообщение до конца часа, а там уже определим оригинальное и подарим кофе от кофе лайка.
1: Молодец. Держи, Сахарок.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Мерседес, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: О погоде сейчас в Орске плюс 16 градусов днем до плюс 22. В Ясном плюс 14 днем до плюс 21. В Ковандаке-Медногорске плюс 16 днем до плюс 18. В Оренбурге плюс 14 днем до плюс 19. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база. Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено. Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Классика уже практически, да. Под неправильные новости у нас. Да, друзья, прямо сейчас 22 минуты 10 на студийных часах.
3: Очередная порция Виталиных гадостей.
2: Да. В Шотландии пьяный водитель попался полиции, потому что ехал слишком медленно.
4: Это классика. Подозрительно.
2: Конечно. Он решил, естественно, да, осторожничать, но именно эта осторожность позволила представителям власти задержать и призвать его к ответу. Он неестественно медленно ехал, они сразу поняли, в чем дело, остановили.
4: Он еще крестился, да,
2: параллельно. Нет, он, да ничего он не делал, он сразу признался, что выпил перед поездкой. В Массачусетсе, это в США, медведь вышел из леса и посетил два учебных заведения.
3: Неплохо.
4: С лекциями.
3: К ученому льву присоединяется ученый-медведь.
2: Изначально он оказался на территории средней школы, перебравшись через ограду. Пришлось учащимся посидеть в школьных стенах, пока зверь не ушел. На улицу на всякий случай их не выпускали. А чуть позже Мишка подобрался к кампусу местного университета. Но и там, к счастью, обошлось без происшествий. Ну, просто поучиться захотел.
4: Давай учиться.
2: Да, приходи. А житель Китая поджег тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке, представляете?
4: Это был солист группы Иванушки Интернешнл.
2: Почему?
4: Тополиный пух. Бесит песню уже.
2: Это действительно опасная штука. И вот сейчас, ну, благо у нас дожди, по крайней мере в нашем регионе, да, это все как-то немножко сглаживает. Но я вижу, что просто вижу иногда уже сожженный тополиный пух на обочине, как раз сейчас самый сезон. Это вот может привести к очень опасным последствиям, ребята. Поэтому будьте с этим, пожалуйста, осторожны.
4: Да.
2: Вот. И житель Сургута случайно встретил в самолете бывшую жену и попал в полицию.
4: За что?
2: Ну как за что? Та оказалась вообще... А, она даже сидела рядом в одном рядом в кресле с ним сидела. Ну, естественно, они начали выяснять машину. За что? А он еще сильно напился, к тому же.
4: Начал в комбо. Да. Все собрал. Напился.
2: Ну, стресс там, сам понимаешь, да. Начал дебоширить, нецензурно выражаться, не реагировал на замечания членов экипажа.
4: По делу.
2: Поэтому, да, по приезду, по прилету, точнее, его
4: встретил полиция. Бывший там все испортило, да?
2: Ну, наверное, не знаю. А он же для нее тоже бывший.
4: Ну, посадили-то его.
2: Ну, да.
3: Она такая...
2: какова вероятность, да, так вот сесть в самолет? Все, на этом.
4: Потрясающе.
3: Спасибо.
4: Так, ладно, Нюша выше и дальше.
3: И слева и тоже почеши.
4: Чисто это, чисто шипящие собрались в одном месте. Нюша выше и гороскоп не пропускаем.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Я, кстати, очень люблю вот этот звук. Песня очень нравится. Гороскоп у нас, друзья, под замечательные ритмы. Будем надеяться, что и гороскоп будет таким же ритмичным и легким сегодня.
2: Да будет, по-любому.
3: Кайфуй! Рыбы.
1: Я бы не сказал. Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения.
3: Водолей.
1: У рыб. Нормально.
3: Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удачи сегодня будет с вами только до тех пор.
1: Легкости никакой нету.
3: Пока вы ее не отпугнете.
2: Да, молчите.
3: Козерог.
2: Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Козерогам везет.
3: Стрелец.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас.
3: Скорпион. Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять.
2: Угу.
3: Весы.
2: Весам что советуют. Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
3: Дева.
1: Сегодня пределы вашим возможностям достичь не удастся. Используйте обстоятельства это на полную катушку, не прогадайте.
3: Лев. Оглядите ситуацию, свою роль в ней и ваших партнеров. Не исключено, что на ваших ушах уже висит лапша.
2: Рак. Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике.
3: Близнецы.
1: Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути. И почти всегда без определенной цели.
3: Телец. Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации. Это может вылиться в ссору со всеми или с каждым по отдельности.
2: Овен. Сегодняшний день может вполне оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.
1: Ну, это мы так легкости придаем гороскопу, да.
2: Ну что, игнёточку конечно его предоставил. Да. Давайте, Дарья, что-нибудь придумайте. Бред очередной.
3: Каким бы ни был сегодня ваш гороскоп, помните, что ситуация длится 15 минут, а переживания могут длиться целый день. Поэтому выключайте этот целый день, переживите 15 минут и идите дальше.
1: Отлично. Но, как говорится, но следовать совету этому я не буду.
2: Вы про, что-то там про весь день говорили. В КВН была такая шутка. Это Миша весь день снимал свой целый день. Угу. И потом весь день смотрел целый день.
1: Да. Ну, примерно так.
2: Что-то такое.
4: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Хит усталый караоке.
1: 21-137, код города 3537. Друзья, прямо сейчас набирайте. Снова будем сейчас мы разыгрывать билеты в Центральный парк на аттракционы. Два участника на этот раз нам нужны, как обычно. Будем угадывать, что сегодня поставил нам Дмитрий. Какую группу?
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Алексей.
1: Алексей. Так, кто будет играть с Алексеем?
4: Алексей,
1: как Алёша. В детском саду вопрос. Кто будет играть с Алексеем?
4: А ты наша воспитательница.
1: Никто.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вас как зовут?
3: Михаил.
1: Михаил. Миша будет с Алексеем играть.
2: Да. Ну, сегодня недолго, я думаю,
4: вам думается. Я такая сегодня в мужской компании. Дима, Лёша, Виталя, Михаил.
2: Да, ну мы, как всегда, попробуем. Итак, 3, 2, 1.
5: Разноцветные картинки, мы танцуем.
2: Кто-кто?
1: Никто.
2: Кто?
5: Пластинки на вопросы. Мы всегда найдем ответы, не нужны нам.
2: А?
5: Ваши взрослые советы, мы такие.
2: А? Кто здесь?
4: Да с кем пойдет?

0: оранж... Нет?
1: Да, да, да.
0: Оранжевое лето.
1: Не лето такое. Кто-кто?
2: Блестящий?
1: Нет. Ну-ка, еще раз, ну-ка. Ну вот разноцветные они рисуют.
2: Группа краски.
1: А это кто сказал?
3: Алексей.
1: Конечно. Лето, как сказал Виталий.
0: Есть там слово лето. Ладно, Алексея поздравляем, он молодец, выигрывает два билета.
3: Ну, у вас пока в шоке, отдохните, а мы поговорим с Михаилом.
0: Миш, да, разговаривать-то особо не о чем.
1: До свидания, да?
3: Нет, ну может он хочет что-то кому-то передать.
0: Нет, да я понимаю, я и говорю.
3: Маршруту привет, например.
0: Можно передать что-то приветы, да.
2: Вам привет огромный всем, кто узнал меня. Алексей, с победой поздравляю.
0: Спасибо.
1: Да, ну и трубочку.
2: В следующий раз что-нибудь посовременнее включайте.
1: Хорошо. В следующий раз будет Мия Бойко.
0: Хорошо, да. Мы найдем.
2: Это бомба вообще.
1: Да. Замечательно.
0: Про Уильяма Дефо ему включили.
1: Да, да. Так, ладно, хорошего дня, Михаил, до свидания. Ну и Алексей у нас остается. Давайте ваши пожелания.
2: Большое спасибо вам, что есть. Я сам в шоке, что я угадал.
3: Вы не миллион выиграли, два билета только.
0: Вообще-то, да.
2: Даже если бы приза не было, бы я рад, что я выиграл.
1: Крутяк. Все, спасибо, трубочку не кладите. Я специально, Михаил, дозвонится, я ему это, песнеров.
0: Ну или так, или наоборот.
3: Ответ к сирене.
1: Ну тоже можно, да.
3: Мне надо прочитать.
1: Читай.
3: Ну скажи на правах рекламы.
1: На правах рекламы.
3: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха.

0: Парк развлечений снова открыт. Впереди лето, вот оно уже наступило, а значит самое время кататься на аттракционах. Гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а также много всего интересного. Режим работы понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
1: Не лето, вилиток.
2: Тоже можно, да.
0: Нет, надо что-то современное такое, прям такое.
1: Чтобы не угадал точно. Ну вот.
3: Слов нет, правда.
1: Ну это же очевидно. Тига и мигрант. Ну, серьезно, мигрант, никнейм.
0: Ой,
1: спасибо. Ладно, спасибо за настроение.
4: Спит усталый караул.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 18 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 16, днем до плюс 21. В Ковандыке, Медногорске плюс 17, днем до плюс 18. В Оренбурге плюс 15, днем до 19. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.

0: чем дальше наша тема сегодняшняя, вы знаете, тем страшнее.
1: Или глубже.
0: Не надо уточнять.
1: Ну, тема.
0: А, тема, значит, если бы ваши отношения были спортом, как бы он назывался у нас сегодня вот так, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Нам еще Ленчик написала: «Доброе утро, ребята, как дела, чего нового?» А по теме: «У меня нет времени на спутника жизни, я альпинист-одиночка».
1: Ничего страшного, я тоже.
2: А почему со второй половинкой расстались, да?
0: Упала шляпа. Я бы не увлекался, Дмитрий.
2: Почему?
0: Ну, не надо.
2: Ну, потерял шляпу и поссорились.
0: Так, доброе утро. Наш вид спорта — спортивное поедание моих пирожков. Кто успел, тот и съел.
2: Интересно.
0: Еще такое сообщение, да. Игорь пишет, что наши отношения — это скалолазание. Иногда скользко, иногда страшно.
2: Иногда ветерок поддувает.
0: Мы всегда страхуем друг друга.
2: Да, хорошо.
1: Вот сообщение от Лили. Доброе утро. Хобби-хорсинг — это вид спорта, в котором всадник, зажав между ног палку с плюшевой лошадкой,
0: мы знаем,
1: имитирует скачки. Так. Вот человек пишет, это не я рассказываю.
0: Ну, я так понимаю, к счастью, это вроде как прошло, да? А то было одно время увлечение.
2: Да. Все с ума сходили.
1: У меня вроде бы и конь есть, а все равно приходится все делать самой. Одним словом, я и лошадь, я и бык, и баба, и мужик.
0: Ну, что поделать. Такое тоже случается.
2: Не нужна тебе такая тачка, брат. Поверь мне на слово.
0: Ну или так.
1: Так, а вот сообщение еще от Анны. Мои отношения — это футбол. Бегаю за мячом, падаю, встаю, смеюсь. Пока не понимаю всех правил, но кайфую от процесса.
2: Ну, и постоянно, когда бежишь слишком быстро вперед, тебе говорят: офсайд, офсайд, стой.
0: Ну это вам. Что
1: такое офсайд?
2: Ну, это когда ты в момент паса опережаешь защитника, к сожалению.
1: У меня офсайд — это вот офсайд, сэр.
2: Нет, это горячая. Ты, когда передачи тебе делают, ты должен быть либо на одном уровне, либо не ближе к воротам соперника, чем защитников. Вот. Чтобы все были в равных условиях. А то можно было у ворот стоять и забивать.
1: Ну, так, я считаю, что вот сейчас начнется чемпионат мира по футболу. Вам нужно будет открывать отдельную рубрику.
2: Я в трендах буду, наверное, рассказывать вам, почему надо посмотреть этот чемпионат мира.
1: Как и раз матч параллельно. И меня будет с новыми словами.
2: Договорились?
0: Да вы все равно не запоминаете. Что знакомиться?
1: Овсянка — это передача овсянки.
2: Договорились.
0: Ой, давайте выберем лучше победителя. Я считаю, что сегодня очень хорошо нас порадовала Галина.
1: Я тоже, кстати, за сообщение Галины.
0: Она привела несколько видов спорта. В пример, говорит, что бывает гиревой спорт, когда идем по магазинам, особенно у супруга. Что касается детей, это футбол, он пасует, я на воротах. Когда случаются спорные моменты, это настоящий керлинг. Меня несет в неизвестное направление, а муж потом наглаживает и меня, и все вокруг меня, чтобы траекторию моего полета выровнять и последствий было меньше. А вообще жизнь — это настоящий бобслей. Крутые виражи, разгоняйтесь и мчите навстречу своей мечте, только держитесь друг за друга покрепче.
2: Круто.
0: Вот такие у нас веселые семейные отношения.
2: Да, поздравляем тогда. Галина, кофе молодец. От кофе-лайка ваш. И Дарья сейчас нам зачитает на правах рекламы.
1: Быстро. Свежий аромат молотых зерен, неповторяемый вкус и бодрость на весь день.
0: Пока не закончится трек.
2: Да.
1: Кофе-лайк. Адрес: Гортворск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
0: Не так-то вот.
2: Я недавно вел мероприятие, и там говорю: нам надо было быстро людей построить. Я говорю: давайте пока играть трек. Я говорю: выстрелите быстрее. И поехали. И все быстрее.
0: Для тех, кто не понимает, посмотрите фильм «Вершина».
2: Да, категория 18+. Да, спасибо.
1: Надо какие-то слова финальные сказать.
0: Да какие? Сегодня вторник.
1: Классно.
0: Ну, все. Ну, да не, но какие еще слова?
2: Грейтесь, не мокните.
0: Хорошего вторника не мокните, да, потому что погодка пока будет дождливая.
2: Все, всем пока.
0: Пока.
1: Пока.

0: далее. 10 часов. Это радио Хит-клуб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Под Оренбургом неизвестный прострелил 13-летней школьнице ногу из пневматики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел в поселке газодобытчиков. Девочка, которая гуляла в районе вышки связи, почувствовала боль в ноге. Она обратилась к медикам, которые диагностировали гематому. Позже девочка с матерью снова обратились в медучреждение. В итоге у ребенка извлекли из ноги пневматическую пулю. Личность стрелявшего пока не установлена. В МВД предупредили о рассылках, фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте злоумышленники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росинформмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов государственной власти. В России планируется ввести единый электронный билет на все виды пригородного транспорта. Об этом 1 июня сообщил министр транспорта Андрей Никитин в беседе с РИА Новости. Ключевым инструментом для этой инициативы станет единая цифровая платформа. Ее главная задача – обеспечить прозрачные взаиморасчеты между всеми транспортными компаниями. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, max.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: называется «Вертиго». Мы же, друзья, вертимся, как белка, наверное, в колесе среди недели. Но это не, конечно, не умаляет того, что все мы обязательно сможем, все сумеем, справимся. Главное – это сохранять настрой, сконцентрированность на цели, ну и про перерывы тоже. Музыкальный не забывай. Маджестик у нас впереди. Услышим мы, Маршала Джефферсона, да, Салама Деса и Анну Семенович совместно с Арашем. Напомнят они, что на моря тоже можно отправиться, пока по волнам музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, понеслась, друзья, у нас по календарю рассуждение на том, какие же события. Сегодня 2 мая, ну и для тех, кто забыл, очень удобно считать 2 мая, вторник у нас. Так вот, день воды сегодня отмечается. Хорошо, что не отсутствие горячее, да, как у нас сейчас. День здорового питания, день отказа от излишеств в еде, он еще называется, ну, примыкаем. День также у нас лысых мужчин, пожалуйста, поздравьте. День запуска бумажных змеев и самолетиков. Можно порадовать и себя, и своих братьев меньших, да. Всемирная неделя у нас сердечного ритма, так что пусть все будет, знаете, без какой-либо аритмии. День падающих шкафов, ну, надеюсь, без этого обойдемся. День спутникового мониторинга и навигации, вас тоже поздравляем. Всемирный день борьбы с расстройством пищевого поведения, тоже вот убираем это из событий в плане празднования, да, наоборот, нужно последить и как можно чаще это делать. День железнодорожника из-за границы, но, опять же, это не у нас, а вот если хотят железнодорожники отметить, могут примкнуть. День любви к своему стоматологу также пришел из-за границы. Так что поздравьте, почему нет, я думаю, будет приятно, как и услышать Мэри Краймбрери следом, также Майка Постнера, Егора Крида, Артика Асти и Emotion.

0: Реклама. Солнце, брызги, плеск воды, к речке, но босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирске?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на смотри.радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Полетели, друзья. Давича озвучил 2 мая сегодня, говорю, 2 июня, вот так вот. Было, конечно, хорошо, если бы месяцочек у нас еще в запасе был, но нет, лет наступило, а вместе с ним и наступает пора озвучить астрологический прогноз.
2: Овен.
1: Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за этим поворотом, целиком зависит от вас.
2: Телец.
1: Вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми и каждым.
2: Близнецы.
1: Вы подобны летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако настолько же легким, чтобы вас дуновением ветра сдувало, все-таки не стоит.
2: Рак.
1: Более всего вы будете нуждаться в собеседнике.
2: Лев.
1: Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль наших партнеров с пристрастием.
2: Дева.
1: Сегодня предела вашим возможностям достичь не удастся. Используйте это обстоятельство.
2: Весы.
1: Вам категорически противопоказаны спешка и азарт.
2: Скорпион.
1: Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять.
2: Стрелец.
1: Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас.
2: Козерог.
1: Вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор.
2: Водолей.
1: Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
2: Рыбы.
1: Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. На горизонте Сергей Лазарев, Джон Саммит, также Индия, Мод и Леди Гага.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Здравствуйте, я говорю вам...
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
2: Помню, как ты подошел.
0: Категория 18+.
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Лето, сингл группы «Чили» с дебютного альбома 2006 года. Изначально солистка Ирина Забияка, ей не нравилась сама песня, она казалась ей дурной ни о чем, однако все-таки прислушалась к продюсерам.

Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60. 58-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 11 часов. Это радио фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области стартовал сезон сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Первыми прошли экзамены по истории, литературе и химии. ЕГЭ по этим предметам выбрали более 2200 школьников. Основной период сдачи в Оренбурге продлится до 9 июля. Ожидается, что за это время в регионе единый государственный экзамен сдадут больше 6500 человек. В Сорочинском округе следователи разбираются в обстоятельствах пожара, унесшего жизни двоих сельчан. Трагедия случилась в селе Малаховка на улице Московской. Огонь вспыхнул в частном доме. Когда пламя потушили, внутри нашли тела хозяев, 56-летней женщины и 60-летнего мужчины. Следователи осмотрели место происшествия и назначили две экспертизы – пожарно-техническую и медицинскую. Они помогут установить, из-за чего начался пожар и что стало причиной смерти. Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Гордон в эфире Радио Хит. Смотри, радио. Продолжаем держать открытым это дополнительное окошко в вашем доме. И от любого процесса, там, и от рабочего, и от отдыха получать максимальное количество удовольствия. Офенбич на горизонте, Miles Away, а также группа Челси, самая любимая, немножко мимимишности, Баста, Дмитрий Журавлев, ну и Рита Ора совместно с Fatboy Slim сделают этот вторник интереснее.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Все, что угодно, найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324 824. ООО «Афина». Где купить?

Так, друзья, немножко к вашим сообщениям. Не только Сергей пишет, нам, Семенов, мне нравится слышать ваше радио. Сереж, спасибо, ну, оставайтесь с нами подольше. Мы ради вас трудимся, и чтобы вам было на душе хорошо. Ну и из того, что нам еще нравится, это, ну, для девчонок, конечно, вот день лысых мужчин сегодня, кто-то прям вот типаж есть у кого-то подобный, так что отметьте их обязательно, поздравьте и подарите пересадку в Турции, да? Ну, это шутка, конечно. Так, давайте мы пересадимся вот с одного танцевального десанта в другой. Вот Иванушка Интернешнл у нас, Хабиб впереди. Группа Токио, Анна Асти, Дим Билан с новинкой позапрошлой недели. Ну и для общения, помни, используй портал смотри.радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Пауза в Комбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8.

0: на все времена.
1: Сегодня также в рубрике «Хит на все времена» у нас Фенчура и трек под названием «Live It». Вышел он в 2008 году, также всех покорила ремикс-версия от диджей-класса.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Смотри дальше. Смотри радио.
1: Как будто это, знаешь, совет окулиста. Смотри вперед, смотри дальше, смотри глубже. ШП, МНК и так
2: какие
1: далее.
2: Буквы видите?
1: Да. Я всегда верхний буквы.
2: Ну, да.
1: И то я знаю, что там ШБ.
2: Я выучил.
1: Да, я реально когда-то был маленький, учил. На всякий случай.
2: Серьезно?
1: ШБ, МНК. Не помню дальше. Ладно. Вот так. Настя появляется у нас широко смотрящими глазами в студии, да, внимательными.
2: Меня просто сзади хвостом вот так затянуло. Мне поэтому глаза, знаете, как утром в детстве тебе родители собирают?
1: Причесывают.
2: Да, девочка
1: потом
2: особенно.
1: Потом еще берут тебя куртку, когда застегивают, потом, да не...
2: Подбородок вот
1: подбородок
2: тебе...
1: прищемят, потом такой, да стой, ты нормальный.
2: Туда-сюда.
1: Да.
2: Тебя, наверное, твоя женщина до сих пор
1: меня так собирает, да, конечно.
2: Хорошо, так и надо.
1: Там горячая кровь, все нормально. Вот, ладно, тебе удачи и хорошего жаркого эфира.

0: На Урале полдень. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 1 июня официально стартовал капитальный ремонт улицы Металлистов в Орске. Весной контракт находился в стадии заключения. Вот теперь техника вышла на участок. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет более 3 километров. Как и предполагалось ранее, подрядчику предстоит масштабное обновление. Специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие, уложат выравнивающие и финишные слои, укрепят обочины и смонтируют новые элементы безопасности дорожного движения. Стоимость капитального ремонта составляет порядка 137 миллионов рублей. Поликлиника на проспекте Никельщиков, 56, в Орске должна заработать в полном объеме уже к концу июня. Такие сроки были озвучены во время рабочего визита представителей Министерства здравоохранения Оренбургской области. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. Подрядчик работает над обновлением первого этажа, входной группы и устранением отдельных замечаний на уже отремонтированных участках. Поликлиника на Никельщиков обслуживает около 15 тысяч жителей Орска. При этом даже во время капитального ремонта учреждение продолжает принимать пациентов. В России стартовал основной период ЕГЭ. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Выпускники сдавали историю, литературу и химию. На этом фоне школьникам напомнили, где легче всего потерять баллы. Преподаватель русского языка Анастасия Болгова в беседе с порталом news.ru рассказала, что многие выпускники ошибаются не на самых сложных заданиях, а в базовой тестовой части. По ее словам, к трудным вопросам ученики обычно готовятся внимательнее, а первые задания иногда считают слишком простыми. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Друзья, всем большой привет. Настя Центр с тобой на связи. Врываюсь вновь. Ну вот сегодня, надеюсь, день будет более яркий и солнечный. Ну а по крайней мере мы постараемся сделать все для этого возможное. Так что подключайтесь вы к нам. Будем веселиться, слушать самые яркие, приятные хиты. Естественно, у нас на любимой волне. Делиться настроением, передавать приветы. Сегодня еще и встречать гостей в нашей студии. Об этом, конечно, расскажу чуточку попозже. Но все-таки такое тоже у нас свершится, что мы, собственно, любим и приветствуем.
1: Смотри,

0: Звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Наслаждайся теплом.
1: Наслаждайся теплом.
0: Смотри радио.
2: Зажечь огни земли.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, большой тебе привет.
2: Привет, Настя. Всем здравствуйте, друзья, в рубрике «Киногуд». Сегодня у нас картина «Ограбить Лондон» 2025 года с категорией 18+. Это второй за недолгое время фильм Дэвида Маккензи. По сюжету здесь в центре Лондона проходят раскопки, какие-то ремонтные работы, меняют трубы. Ну, в общем, ситуация довольно знакомая, я думаю, каждому. И вдруг на дне одной из ям находят неожиданно бомбу времен Второй мировой войны. Естественно, этот район тут же оцепляют, жителей эвакуируют и, конечно, вызывают специалиста по...
1: Разминированию,
2: да, совершенно верно, спасибо. А этого специалиста играет Аарон Тейлор Джонсон. Он едет сразу на место происшествия, оценивает ситуацию, у него есть помощники, тут же разворачивается целая операция по обезвреживанию этой бомбы. И тут же, так сказать, параллельным монтажом нам показывают, что в оцепленном районе, уже фактически безлюдном, где никого не осталось, прячется группа преступников, которые намерены ограбить местный банк, находящийся как раз поблизости от места происшествия. Казалось бы, сначала в чем тут связь, а связь прямая, в общем-то, они и организовали вот это все происшествие для того, чтобы вся полиция была сосредоточена, да, на обезвреживании бомбы. Они в это время спустятся вниз в подвал, в соседнем здании, пробурят стену, соответственно, проникнут в хранилище и ограбят этот банк. Это, в принципе, знаешь, вот все, что можно сказать о завязке сюжета. Потому что если дальше продолжать, будет совершенно потом неинтересно смотреть. Я просто понимаю, я объясню почему. Потому что настолько Дэвид Маккензи решил в этот раз поиграть в кошки-мышки со зрителем. То есть подсовывать ложных подозреваемых. Вот там делать какие-то невероятные сюжетные повороты. То есть весь фильм действительно под какой-то пульсирующий постоянно динамичный саундтрек, электронный саундтрек. Он, по-моему, там вот я не слышал, чтобы он даже паузу какую-то делал. То есть это такой получился классный увлекательный забег на полтора часа, где постоянно в кадре происходят какие-то вещи. Тут самая напряженная сцена, это, наверное, вообще первые минут 20, когда обнаруживают эту бомбу, идет эвакуация людей, идет оцепление района, проверка, полиция и военные работают в одной связке, передают друг другу все нужные данные, и ты как-то невольно вовлекаешься в этот процесс и уже вот так очень напряженно следишь за тем, что там происходит на экране. Плюс еще очень классные актерские работы. Кроме выше заявленного Аарона Тейлора Джонсона, здесь Сэм Уортингтон играет, Тео Джеймс, ну такая приличная маскулинная мужская компания собралась, да, с такими точенными лицами. Сэм Уортингтон грабителя играет в этой картине. Вот, и конечно, и режиссер Дэвид Маккензи, о нем тоже нужно сказать пару слов. Во-первых, это создатель одного из самых лучших нео-вестернов любой ценой. И вот буквально не так давно, в прошлом году, мы прямо обсуждали очень тоже активно, действительно классный шпионский триллер «Диспетчер», который выходил на широкие экраны, мы как-то о нем говорили. И вообще, Дэвид Маккензи стал снимать все гораздо чаще, но хочется надеяться, что на качестве картин, в общем-то, это никак не скажется. А любит он создавать действительно напряженные и довольно лихо закрученные триллеры. Вот, например... Если «Диспетчер» — это был вот типично такая шпионский такой триллер, шпионское кино, вот «Ограбить Лондона» здесь тоже триллер, в принципе, но уже с приставкой экшен. Но экшен Маккензи понимает тоже по-своему. Это не оголтелая стрельба практически в половину фильма или там какие-то боевые сцены, как в «Джон Уике», опять же, в том же, тот же самом, да, никак не можем мы его забыть. Вот, он по-своему понимает это. И в этой картине, ну, выстрелов, наверное, от силы, ну, может быть, выстрелов 5-6 звучит, и причем... Три из них это вхолостую просто по мишеням, когда тренируется герой Джонсона. А в остальном, в общем-то, здесь очень мало стрельбы, но очень много напряжения, очень много показан процесс, ну, не рутинный, а такой, знаешь, производственный процесс, когда проходит операция по разминированию, и параллельно мы видим операцию по тому, как преступники пытаются проникнуть в это денежное хранилище. И там, практически со всеми подробностями показан весь есть труд людей, которые они прикладывают. Ну, здесь, правда, так сказать, спасают людей, а вот тут уже, тут уже незаконные какие-то. Но, тем не менее, все равно люди работают. Ну, да. И наблюдать и за теми, и за теми, в принципе, довольно приятно. А я имею в виду за рабочим процессом. В общем, «Ограбить Лондон» — довольно увлекательная картина с хорошими сюжетными поворотами, неожиданностями. Очень приятно было ее смотреть. А категория 18+.
1: Замечательно, друзья, смотрим, наслаждаемся, пишем обратную связь. Мы же двигаемся далее. Впереди у нас еще достаточно много хороших событий, новостей, историй, ну и, разумеется, музыки, звучащей в эфире «Радио Хит».
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на «Радио Хит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

0: Заправка автокондиционеров «Спирелли». Качественно, на профессиональном оборудовании «Спирелли». Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр «Пирелли». Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Хит, взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, знаете, во-первых, алкоголь как-то вредит вашему здоровью. Важно об этом помнить. А вот, во-вторых, ну, наверное, вообще странно, если вас во вторник будут откуда-то забирать

0: Реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Начало лета в Оренбурге будет дождливым. С 1 по 5 июня на территории региона сохраняется неустойчивый характер погодных условий. Столбики термометров в эти дни не поднимутся выше плюс 16, плюс 21 градуса. А с середины до конца рабочей недели в атмосфере над областью будет кружить глубокий южный циклон с атмосферными фронтами. В связи с этим в регионе будут лить дожди, а местами прогремят грозы и подует порывистый ветер. Массивы дождевых облаков ограничат приток солнечного тепла, поэтому воздух не сумеет прогреться сильнее. Жители Оренбургской области предупредили о возможном временном снижении скорости мобильного интернета. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регионального правительства. Власти пояснили, что такие меры принимают ради безопасности населения и защиты объектов критически важной инфраструктуры. Ограничения могут вводить в тот момент, когда действует режим опасности атаки беспилотников, а также при возникновении других угроз. В России с 1 сентября станет обязательной маркировка широкого перечня гигиенических средств и принадлежностей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Под новые правила оборота подпадают зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки и губки, а также бумажные полотенца и платочки, зубные нити, щетки для волос и другие товары. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

приветствую всех в эфире Радио Хит. Сегодня на связи с тобой Настя Центр. Ну что, друзья, вот только что в новостях мы узнали, что погода у нас в ближайшую неделю ожидается, ну, не очень благоприятная, ну, а точнее для лета, а вообще для любителей дождливого состояния. Вот, знаете, помечтать, подумать под такую погоду, почитать книгу, выпить вкусного чая на подоконнике или кофе. В общем, это, конечно, для вас, так что можете ликовать и радоваться. Ну, а другим я желаю терпения. Им, естественно, мы вас согреем музыкой от Радио Хит, так что расстраиваться точно не стоит. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Милый дом. Все нужное в нем.
6: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск. Проспект Ленина 140. Орск. Краматорская 35Б. Новотроицк. Улица Советская 83/1.
8: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Я вот здесь песню услышала, мне захотелось черри-черри-черри-воды.
2: Черри-черри-черри-тига.
1: Собрались в эфире черри-воды.
2: Ой, да, есть такое. Всем привет, друзья. Рубрика «Автоэксперт». Как вы понимаете, мы ездим на китайских автомобилях и на одном российском, и, соответственно, мы прям максимально объективны.
1: Илья Дорогов и Костя Макаров здесь в эфире.
2: Привет.
1: Ребят, привет.
3: Всем здрасте, здрасте, здрасте.
2: Давайте по новостям. Сегодня я буду ведущим. У нас
1: ведущий
2: Костя будет ведомым.
1: Я.
2: Ты тоже ведомый в этой рубрике, потому что новости все у меня. Давайте перейдем к первой. Россиянам назвали самые выгодные по цене обслуживанию автомобилей. И тут, да, на самом деле, мне кажется, нету ничего прям уже сверхъестественного. Очень много времени прошло с того момента, как европейские автопроизводители ушли. И сейчас, грубо говоря, если говорить о новых автомобилях, то наиболее сбалансированные сегодня выглядят массовые и локализованные китайские модели. То есть это Tenna T4, T7, Haval Geleon F7, также BLG X50, X70, Geely Coolray Manjaro, Cherry Tiggo в целом, Amore C5 и Jayco J7.
3: АвтоВАЗ?
2: Подожди, АвтоВАЗ. Подожди, подожди.
3: Как же АвтоВАЗ?
2: Тебе говорят, наиболее сбалансированным и массовый, и достаточно локализованный китайский модель. Ты подожди. Это уже, на самом деле-то, у нас не экзотика, а понятный массовый рынок с дилерской инфраструктурой. Соответственно,
3: вот два года назад мы с вами сидели и говорили, что какие там китайские, что там...
2: Да больше. Нет, четыре года назад мы говорили.
3: Да хорошо, четыре года назад. Для нас, для нас, да, эти все автомобили были настолько непонятными. Названия там еще, Джейку, Майку, вот это вот что-то там. Да. И ты думаешь, как их всех различать? А сейчас...
2: Во-первых, как их различать? Во-вторых, запасные части все говорили, что вот ты ничего не найдешь. Я как человек, который очень много запчастей уже на машину там взял, и это не потому, что машина плохая, а потому что, ну вот, бывают случайности некоторые.
1: А водитель?
2: Нет, давайте вот, если говорить про расходники, мы вот недавно упоминали то, что у меня из поломок прям действительно было. Это рулевой наконечник один и вот стойки стабилизатора задние две. Но знаете, сколько они мне стоили? И если вот прям хорошо покопаться, найти нормального производителя, а еще там и скидочки, и все остальное, 890 рублей. Две штуки.
3: Обалдеть.
2: И работает прекрасно.
3: Обалдеть.
2: И о чем мы говорим, что нету у нас ничего. Все есть.
1: А на вашу Ладу есть такое, а?
2: Ну, еще дешевле. Там за горсть семек.
1: Там за рубль 50.
2: Я на его месте менял передний стык стабилизатора. Там за 1000 рублей.
3: Ребят, на самом деле времена тоже быстро идут, и как бы ценники на запчасти на вас тоже как бы подросли, и нехило. На самом-то деле. Все достаточно дорого.
2: Вот. А есть другой сбалансированный сегмент автомобилей, которым отнесли как раз Lada Vesta, Largus, Niva Travel и Solaris. Их преимущество главное — доступность, обслуживание, широкая сеть сервисных центров, а также наличие запчастей и прогнозируемые эксплуатационные расходы.
3: Ох как!
2: Ох как! А ты что думал? Из премиальной категории автомобилей, которые уже ушли с нашего рынка, но все-таки можно найти, где обслужить и будут у вас запчасти. Вот премиальная категория — это Volvo XC60-90, Audi Q5, Q7, Mercedes GLC, GLE, BMW X3, X5, Porsche Cayenne, Macan, а в массовом сегменте это Mazda CX-5, RAV4 и Camry. То есть на них тоже можно найти, потому что, во-первых, у нас автомобилей много на рынке достаточно. А
1: на разборке
2: нас...
1: такие.
2: И на разборке тоже.
3: Ты сейчас просто говоришь все модели, которые по факту для нас недоступны.
2: Ну, давай так, для кого-то они доступны, а для нас...
1: Нет, они старенькие-то для нас доступны, но говорить о чем?
3: 98-го года.
1: Говорить о чем? В ремонте они вот как раз-таки для нас недоступны. Доступны. Просто купить мы можем.
2: Давайте так,
1: а
2: там,
1: вот
2: тут же как сравнивалось. То есть брали количество вообще машин, которые у нас есть на рынке, количество, так скажем, точек, которые готовы привезти запасные части. А если у тебя больше точек, соответственно, цена на рынке начинает уменьшаться, потому что у тебя есть
3: конкуренция.
2: Все очень логично. Если вот вы привезете какой-нибудь Lisian Hucin 9.8 Pro Max 256 гигабайт, которые две таких, например, естественно, там запчасти, тормозная колодка будет стоить миллион, грубо говоря. Поэтому чем массовый автомобиль, тем дешевле детали. А вот как раз-таки про автомобиль, который нам недоступен, дилеры начали принимать заказы на новый Aurus Senat, причем лонговой версии. И он стоит... Давайте.
3: Гадаем.
2: Давайте.
3: Гадаем.
2: Лонговая версия.
3: А, лонговая?
2: Новая. То есть это прям, точнее, лимузин. И причем по новой технологии...
3: Он бронированный, нет?
2: Нет, обычный. То есть по новой технологии он не просто вот как брали, разрезали и делали вставку, а это именно удлиняли специально базу.
3: Ух ты.
2: То есть там все очень хорошо. Давайте. Вилка от до примерно.
1: От 17 до 20 миллионов.
3: Нет.
2: Там 40 минималка обычная старая. Была, причем.
3: От 90 до 120.
2: От 117 до 150, ребят. Вот что действительно недоступно, это русский роскошный люкс. В общем,
3: слушай, это как стоимость ремонта автодороги по улице Металлистов. Вот сейчас,
2: ну, да.
3: По факту.
2: Вот 117 миллионов стоит, не бронированная.
3: Тоже лонговая, 3,5 километра.
2: Очень лонговая. 117, это не бронированная версия. Бронирование 140 миллионов рублей идет. Но на самом деле изменений там очень много. То есть изменили салон, торпеду, изменили морду, заднюю часть тоже изменили. Достаточно симпатично смотрится.
1: Спасибо, что хоть рендерам. В каком-то русском автомобиле обновили много что, не просто
2: нет,
1: там
2: прям
1: салон.
2: Обновили, так обновили. Там на самом деле из старого, грубо говоря, руль и некий такой, ну, основные базовые вещи, то есть черты.
3: Когда отечественный автомобиль стал стоить 140 миллионов?
2: Когда он стал Аурусом. Аурус. Понимаешь, это же русское золото. Аурум золото.
3: Да, да, да.
2: Рус, ну типа Россия. Золотая Рус. Она всегда дорогая. Поэтому, друзья, если что,
3: ой-ой-ой,
2: копилочку разбивайте. Делайте предзаказы.
1: Так через 200.
2: Ну, вообще, она будет официально представлена на Питерский экономический форум 2027 года. Она там будет как раз представлена, новая версия. Вот такие новости на сегодня.
3: ПМФ.
2: ПМФ, да.
3: ПМФ.
2: Когда у всех мужиков голова будет болеть.
1: Все, давайте, до свидания.
2: Пока! Слушайте дальше музыку
4: от Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: автокондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в точке. На Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды соуса. Сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский Централ.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. КПБ 18.
2: Телефон рекламной службы 25

0: Друзья, ну что же, самое время поделиться настроением, приветами и сообщениями. Здесь нам, естественно, продолжают писать, и я их зачитываю. Весточка от НВА нам пришла. Здравствуй, Орск, скоро приеду с вахты ОЗТП 240-й квартал. Особый привет. Ой, большое спасибо, ночь приятна. Владислав Николаев нам написал. Привет, Орск, Новотроицк и Настя Центр. Владислав, большое вам спасибо. Огромнейший привет Новотроицку, Орску и вам в первую очередь. А также Сергей Семенов написал, мне нравится ваше радио слушать и множество сердец. Ой, как это все-таки приятно осознавать, что наши слушатели с нами всегда, везде, несмотря ни на что, наслаждаются, проживают эту жизнь ярко, весело, по максимуму и, естественно, под самые лучшие ритмы. Так что продолжайте делиться своим настроением. Я с огромным удовольствием зачитаю в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.

0: На Урале 14 часов. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Под Оренбургом неизвестный прострелил 13-летней школьнице ногу из пневматики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел в поселке Газодобытчиков. Девочка, которая гуляла в районе вышки связи, почувствовала боль в ноге. Она обратилась к медикам, которые диагностировали гематому. Позже девочка с матерью снова обратились в медучреждение. В итоге у ребенка извлекли из ноги пневматическую пулю. Личность стрелявшего пока не установлена. На Ириклинском водохранилище уменьшили сброс воды с 90 до 60 кубометров в секунду. Это произошло на фоне резкого снижения притока. Сейчас он составляет 53 кубометра. Уровень воды в водохранилище 244 метра по Балтийской системе высот, что ниже нормального подпорного уровня на 51 сантиметр. У Орска уровень воды остановился на отметке в 220 сантиметров. Для сравнения, критический уровень для Орска 700 сантиметров. Опасное явление фиксируется при отметке в 360. В России планируется ввести единый электронный билет на все виды пригородного транспорта. Об этом 1 июня сообщил министр транспорта Андрей Никитин в беседе с РИА Новости. Ключевым инструментом для этой инициативы станет единая цифровая платформа. Ее главная задача – обеспечить прозрачные взаиморасчеты между всеми транспортными компаниями. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобою. Мы сегодня наслаждаемся моментом, слушаем море позитивной музыки, делимся настроением и рассказываем, как проходит наш рабочий день. Кстати говоря, второй уже на этой неделе. Мы, в общем-то, будем здесь вам дарить позитив, а сегодня еще будем встречать гостей уже совсем скоро, с 15:00. Но более подробно расскажу об этом чуточку позже. Познакомимся, поговорим о кое-чем интересном и вообще будем сегодня знакомиться с новыми людьми, наслаждаться моментом. И, кстати, это не только про гостей. Мы здесь можем и со слушателями знакомиться.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Пирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Пирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары – одежды и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес: город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон +7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: интернете стала замечать, что сейчас началась мода на здоровое, правильное, полезное питание. Началась мода на, знаете, слежку за организмом, за своим здоровьем, все вот эти чекап, как называют, да, организма, проверки у врачей и так далее. И, конечно, это хорошо, ведь с помощью таких историй можно вовремя выявлять какие-то заболевания, да, и, в общем, не доводить их до каких-то критичных состояний. Поэтому, друзья, вот расскажите, как вы ведете свой образ жизни? Может быть, у вас есть, например, нет спорта, да, вы там особо не бегаете по утрам, не ходите в тренажерный зал, но у вас, например, есть какой-то особый режим питания. Вы вот, например, вкусно с утра правильно позавтракали, или там кушаете много, но мало, ну, в смысле, много часто, но мало по порциям. В общем, расскажите нам, какие вот вы придерживаетесь, каким правилам придерживаетесь вы, может быть, какие-то советы по здоровому образу жизни вы нам дадите, какие-нибудь витамины, которые можно будет тоже пропивать и которые можно всем. В общем, мы здесь сегодня будем это обсуждать. Давайте.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
8: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
9: Девочка Пай.
8: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
9: Помню, как ты подошел.
8: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, хорошее настроение, яркие эмоции. Естественно, в эфире Радио Хит, так что я предлагаю вам вновь написать, поделиться своими эмоциями. Это, естественно, Телеграм, Макс, 8922-878-2929. Здесь нам написали: здравствуйте, Орск, скоро приеду с вахты, ОЗТП 240-й квартал, особо вам привет, благодарим. А также привет Орск, Новотроицк и Настя Центр написали нам здесь. Благодарю, вам тоже пламенный привет. Кстати, отправляю привет Насте Центр. Еще одно сообщение. Ну, слушайте, вы меня прям сегодня забрасываете приятностями. Это очень радует. Вы пишите нам еще, делитесь эмоциями с близкими, с коллегами по работе. Ну и, естественно, слушайте самую лучшую музыку, звучащую в эфире Радио Хит. Кстати, с минуты на минуту расскажу немного информации о погоде.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кувандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20, вечером ожидается плюс 17 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 18, вечером до плюс 17. В Ясном плюс 21, вечером плюс 17 градусов. В Кондыке и Медногорске плюс 17, вечером до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске заканчивается ремонт участка тепломагистрали на проспекте Мира почетной стороне. Работы стартовали 19 мая. На это время в центре города были введены временные ограничения для транспорта. Для трамваев движение закрыто. Электротранспорт идет через второй участок. Машины передвигаются в объезд. 2 июня первый этап ремонтных работ должен быть завершен. Также на проспекте Мира был смонтирован светофор. С 3 по 12 июня будет закрыта нечетная сторона проспекта Мира от Орского шоссе до переулка Школьного. В Орске суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве, фигурантом которого стал местный житель. Как установил суд, инцидент произошел в одном из домов на улице Гомельской. Орчанин пришел к квартире, но попасть внутрь не смог. Тогда он начал стучать по входной двери монтировкой, требуя впустить его. Все это сопровождалось громкими криками и нецензурной бранью, нарушившими покой жильцов дома. Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили наказание в виде 2 суток административного ареста. Каждый 10-й опрошенный россиянин встретил свою вторую половину в супермаркете. Большинство россиян обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомцев в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди. 23%, если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% признаются, что это происходит автоматически. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от «Сити Групп».
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Ну что ж, друзья, расскажу вам. Здесь вот в середине мая прошел концерт «Сила дружбы», называется, посвященный году единства народов России. И в этот вечер сцена театра превратилась в настоящий центр национальной культуры, музыки и творчества, объединив артистов и зрителей разных возрастов. Особенно, конечно, трогательным моментом вечера стала премьера песни, посвященной Орску. Авторами песни композиции выступили Люся Абмарян и Геворг Степанян, а исполнили ее Лили Агнесян. Песня на городе вызвала теплый отклик у зрителей и стала настоящим подарком для арчан. И сегодня в студии у нас как раз автор композиции Люся и исполнительница песни Лили. А также сегодня Фюзан, мама Лили, присутствует здесь. Девушки, здравствуйте вам.
1: Здравствуйте.
2: Доброго дня вам.
0: Так, ну вот давайте сначала расскажем про мероприятие. Что это за мероприятие такое? Немножко посвятим в курс дела наших слушателей. Так что вот, пожалуйста, давайте рассказывайте, что там было интересного, в чем заключался конкурс.
1: А, это не конкурс был.
0: Концерт.
1: У нас в городе, да, существует Орский городской фонд армянской культуры. Uh-huh. И каждый год, я не знаю, может быть, вы знаете, у нас есть прекрасный ансамбль народного танца «Жемчужина Армении». У нас учебный центр есть, uh-huh. где обучают детей армянскому языку. Есть класс по обучению барабана, ну, не барабан, а дхол.
0: Uh-huh.
1: И вот каждый год у нас в мае месяце отчетные концерты проходят.
0: Так, замечательно.
1: И вот это очередной отчетный концерт был как бы.
0: Так, здорово. Так.
1: Поскольку год объявлен годом единства народов России, я сидела дома, думаю, что-то надо делать, что-то интересное. И как раз Геворг у нас в гостях был. А он иногда пишет там музыку для песен, иногда и стихи на песни. Я говорю, Геворг, давай что-нибудь придумаем. Он такой, давайте.
0: Так и получилось,
1: так
0: да?
1: Так и получилось, да.
0: Так, а как вы поняли, что именно вот эта песня должна звучать? То есть вы вот, ну, обычно люди как? Они создают что-то, да, потом долго сидят, думают, анализируют, переслушивают, сомневаются даже когда-то. Как вот эта вот пришла мысль вам в голову, да, с вашим коллегой, с вашим напарником, если это можно так назвать, именно чтобы эту песню
1: автор,
0: представили, да?
1: Да. Сценарии на наши концерты в основном пишу я и, ну, он тоже творческий человек, тоже как бы сидим, думаем, надо что-то интересное придумать, чтобы отличался вот этот концерт mm-hmm. от предыдущих. И я говорю, я музыку не могу писать. Он говорит, я помогу. Ну и посидели, подумали, что надо делать, как надо делать. Я говорю, песню-то напишу, а кто будет исполнять?
0: Тут вопрос,
1: тут,
0: да?
1: Лили у меня с 5 лет поступает. Каждый год на наших концертах.
0: Юная артистка,
1: значит. Юная артистка, да, дарование.
0: Лили, тебе тоже огромный привет. Ну вот ты как вообще? Как дела? Давай сначала спросим у тебя.
3: У меня очень хорошо. Настроение хорошее всегда. И эта песня стала для меня самой любимой из всех, которую я исполняла.
0: То есть она запала тебе в душу,
3: да,
0: больше всего запомнила?
3: Да, она стала для меня как родной.
0: Ой, здорово как. У меня даже немножко мурашки начинают бежать. Так, а вот вопрос еще. Как пришел образ, вот почему именно про образ степи, про Оренбуржье? Вот именно только тот факт, что вы хотели...
1: Про Орск.
0: Про Орск. Почему да. только тот факт, что вы хотели внести что-то необычное? Или все-таки, может быть, степи Оренбуржье вызывает какое-то особое чувство, особые эмоции какие-то? И вот именно про это хотелось рассказать.
1: Нет, не только степи. Поскольку год объявлен годом единства народов России, а здесь очень много национальностей живут, около 82 национальности, по-моему. Хотелось вот про это писать, приуроченную к году.
0: Что мы все дружны, что мы все,
1: что мы все вместе, да. Чтобы все люди жили в мире и согласии.
0: Это верно, здесь я с вами соглашусь. А вот смотрите, а были ли какие-то строчки, которые, возможно, ну, не вошли в песню? То есть вот вы сидели, старались и поняли, что здесь вот немножко не подходит, это лучше заменить или вообще убрать?
1: Были, конечно, потому что сначала писались слова, потом музыка. Угу. А потом, когда накладывали друг на друга, надо было там менять, чтобы рифму было там.
0: Чтобы состыковалось, да, чтобы была общая, да, картинка красивая.
1: А так, ну, несколько слов всего поменяла.
0: Так, а вот в тексте присутствуют реальные места или воспоминания, связанные именно с Курском?
1: Конечно, естественно.
0: А может быть, есть какое-то, вот, которое могли бы рассказать, поделиться, какое-то воспоминание такое?
1: Воспоминания? Очень много воспоминаний, потому что с 2014 года каждый год у нас вот мероприятия происходят, проводятся, и все национальности, национально-культурные центры участвуют. И вот это очень дорогого стоит.
0: Так, ну, наверное, задавать вопросы по поводу, что было сложнее, написать песню, исполнить ее, передать эти эмоции, наверное, было бы странно, ведь каждый, да, внес свою кропотливую работу.
1: Тут, да, каждый внес свою лепту, но как, какое бы гениальное произведение не было, если его бездарно преподнести, это, ну, испортит все.
0: Так. Ну, это вот здесь я согласна. Главное передать весь смысл,
1: конечно,
0: эмоции, да,
1: эмоции,
0: чтобы человека,
1: да,
0: зацепило. Так, вопрос тогда теперь к маме Сюзан и вот Лили, соответственно. Девчат, расскажите, сложная ли была подготовка? Как вы вообще это переживали? Долго ли готовились? Много ли было репетиций перед этим?
2: Ну, наверное, скажу я, как мама Лили. Когда нам позвонила Люся Александровна и предложила спеть песню про город Орск, ну, Лили это очень сильно заинтересовало, потому что это про город, в котором она родилась, где она растет, учится, занимается вокалом. Город, который она любит, скажем
0: про
2: так.
0: Про свою, да? Родину, да?
2: Да, да, да, да. Это тоже наша родина, ее родина, где она родилась. И, конечно же, когда мы прочитали текст песни, она мне сказала: «Мам, эта песня моя, я ее должна обязательно спеть». Вот эти слова, которые в первую очередь у меня запомнились, потому что, как говорится, запала ей в душу.
0: Ну, вот. Значит, эта песня, вот, она должна была родиться в ваших руках, она должна была быть передана голосом Лили, вот это, да, точно, и все сложилось, и это замечательно. Но вот, знаете, я скажу честно, я послушала эту песню сегодня впервые, когда вот готовила ее в эфир, кстати, совсем скоро мы ее и нашим слушателям представим, и, ну, меня действительно зацепило. Голос Лили просто невероятный, слова, музыка, все было вообще шикарнейшим. Ну, честно скажу, я в городе Орске тоже родилась, это тоже моя родина, поэтому... Ну, естественно, слушать про свои родные края, какие-то вот, знаете, трогательные вещи и слова очень ценно, очень приятно, поэтому спасибо вам большое. Давайте все-таки, пожалуйста, наших слушателей поскорее познакомим с вашим замечательным, с вашей композицией, и пусть они тоже почувствуют это на себе, пронесут ее через свою душу, через свое сердце. Так что, дорогие наши слушатели, делайте громче, наслаждайтесь, пусть этот трек сейчас звучит во всех местах, где только можно, ну и делайте его громче.
4: Смотри, смотри. Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бервульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами Hit Music Charta были Алок и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Поступи правильно, поступи в педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
8: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Не грузятся новости. Интернет пропал.
10: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на smotri.radio.

0: Ну что, друзья, у нас здесь в студии очень интересные, приятные гости. Девушки сегодня собрались. Люся Амбарян у нас здесь. Это автор, композитор песни, естественно, исполнительница песни. Здесь Лили Оганесян, ее мама Сюзан здесь в студии у нас находится. Мы здесь уже немного поговорили, обсудили песню «Орск, наша семья». Она называется, мы ее даже послушали здесь в эфире. Ну, естественно, корчанам она в душу очень сильно запала, и мы вот решили здесь сегодня обсудить, как она рождалась, как она исполнялась на концерте, и все в этом духе. И вот, Клюс, еще вопрос такой. Вот вы написали, да, про Орск, это все понятно, но что вас вдохновляет? Вот любого творческого человека есть, вот, может быть, любимый человек, там, или, я не знаю, природа какая-то особенная, может быть, какие-то особенные события в жизни. Вот что вам дает вот это вот повод начать творить, начать создавать? Что вас вдохновило, например, на эту песню?
1: Люди, наверное.
0: Люди, окружающие люди, да?
1: Да.
0: Это все-таки нужно быть человеком с таким добрым, большим сердцем, чтобы люди могли вас так вдохновить. Это здорово. Мы вот даже, знаете, сейчас за эфиром здесь сидели, обсуждали вообще, что можно, например, там, жить по соседству с человеком, который создает какие-то необычные шедевры, да, композиции, а потом вот как у Люси, да, в жизни сложилось. И я могу немного рассказать эту историю про про соседей, которые вот узнали, что это на самом деле песня Люси, что она композитор, удивились, тоже начали слушать. Слушать, и у них просто шли мурашки, бежали слезы по щекам от того, как их тронула эта композиция. Но это, конечно, ценно, когда люди отзываются, когда люди так трепетно к этому относятся. Так, ну а вот если вы пишете текст, вы сначала видите картинку или мелодию у вас какая-то там в голове, и вы на нее начинаете что-то придумывать?
1: Сначала картинку, наверное.
0: Картинку видите.
1: Да.
0: И от нее идет вот уже дальше. Так.
1: Ну, мелодию Геворг сделал.
0: Так, он все-таки у нас больше за музыкальную часть отвечает. Так, хорошо. А какая строчка в «Степных далях» для вас самая личная, может быть?
1: Я армянка.
0: Да? Так, ну хорошо. Насколько сложно писать о месте, которое для многих кажется обычным и привычным?
1: В каждом непривычном нужно увидеть красивое, отличающее. И уже получится.
0: И вообще, да, вот как говорят, в каждом простом есть какая-то изюминка. Главное увидеть.
1: Главное увидеть.
0: Да, и как любовь в глазах смотрящего, красота в глазах смотрящего, это тоже точно. Так, ну давайте еще к Лили обратимся. Вот ты исполняла эту песню, ты говоришь, что она тебе очень запала в душу, она тебе понравилась. Мама твоя рассказывала, да, о том, что ты, когда ее услышала, поняла, что это именно твоя песня, что ты готова ее исполнять. Вот... Давай вопрос тебе такой задам. Ты ее точно репетировала, точно там учила и так далее. Вот у тебя твои эмоции отличались, когда ты вышла на сцену, ее исполнила? Может быть, что-то особенное вот тебя там прям прониклось в этой песне? Или все-таки эмоции плюс-минус одинаковые были, что во время репетиции, что во время концерта?
2: Наверное, во время концерта, ну, эмоции были... лучше.
0: Там все-таки эмоции.
2: Там все-таки зал, эмоции.
0: Более трепетно, ну, наверное, было.
2: Хочешь передать эмоции, которые, ну, зрителям хочешь дать, которые эмоции хорошие, которые я представляю.
0: Так, замечательно. Но вот еще, был ли момент, когда во время записи песни у тебя мурашки появлялись?
2: Да, конечно. Вот когда, неважно, я на сцене пою или дома, вот именно во время припева у меня идут мурашки, вот это река Урал, там, для многих народов причалом стал. Вот именно в этих местах у меня идут мурашки.
0: У меня тоже идут мурашки, я не могу, она рассказывает об этом, я вся в мурашках сижу. Так, а вот какая тебе реакция слушателей на песню запомнилась больше всего? Может быть, как раз из зала, когда вот софиты, громкая музыка, твое исполнение, вот любовь в глазах, про их родину, про их город, быть может. Какие вот эмоции у тебя запомнились?
2: Ну... В зале были люди разных наций,
0: так.
2: И мне кажется, там все приняли, ну, эту песню по-своему. Ну, конечно же, всем понравилось очень сильно. Это было понятно, ну, от восторга, от бурных аплодисментов вообще.
0: Ну, в общем, ты почувствовала себя самой настоящей звездой. Вообще, ты умничка. Я так, ну вот знаете, столь юном возрасте быть на сцене под софитами с громким звучанием фанфар, я не знаю, там, с микрофоном в руках, конечно, очень классно, очень ценно, поэтому ты большая умничка. Так, ну, давайте еще маме вопрос зададим. Какие у вас были эмоции? Вы сильно переживали за дочь в этот момент?
3: Ой, вы знаете, каждый выход ее на сцену для меня это переживание, как у мамы. Но мы всегда досконально готовимся, потому что каждый успех зависит от подготовки, да, каждое выступление тоже зависит от подготовки. Но, несмотря на волнение, я всегда уверена в ней. Почему? Потому что на сцене она раскрывает свою душу, на сцене она любит зрителю показывать свои какие-то голосовые способности, она хочет, чтобы зритель услышал песню, да, почувствовала, скажем так, изюминку в каждой песне. Поэтому, хоть и волнение присутствует, но я всегда уверена в ней, в ее выступлении. Особенно с песней про город, который она любит, где она живет, где она родилась.
0: Это, знаете, наверное, у Лили есть такое свойство. Она, наверное, когда на сцену выходит, у нее сразу вокруг меняется атмосфера. Она, наверное, сразу забывает про окружающих. Она знает, что ей нужно делать. И все, у нее, как у настоящего, вот знаете, артиста, все, все, забывается обо всем, да.
3: И, естественно, это у нее присутствует,
0: присутствует.
3: Да.
0: Так, замечательно. Ну вот давайте поговорим об Армении, о России вообще в целом. Вы родились в армянской культуре, но живете в России. Что из армянских традиций все-таки вы в своей семье обязательно сохранили?
1: Все.
0: Все. Да. По-другому нельзя. По-другому не получается.
1: Нет, по-другому теряется народ. Нельзя так жить.
0: Нельзя, согласна. Ну и вообще нужно любить свою культуру, да, и уважать ее, ценить. Так, есть ли что-то общее между армянским характером и характером жителей Оренбурга?
1: Да.
0: Безусловно, что, да, что бы вы отметили?
2: Ну, гостеприимство, поддержка,
1: дружелюбие.
2: Самое главное, дружелюбие.
0: Ой, это очень ценно, очень здорово. Так, давайте еще один вопросик, и снова с вами прервемся немного на музыку. А чего вот из Армении не хватает здесь? Можно не стесняться, вас точно не осудят. Это все-таки, ну, вот какая-то своя
1: Армении
0: особенность.
1: Не хватает.
0: Армении не хватает. Так, ну это все понятно. Так, ну хорошо. Давайте немножко передохнем, немножечко прервемся на короткую музыкальную паузу. Далее продолжим обсуждать все самое интересное, все самое важное. Так что оставайтесь в эфире «Радио Хит».

0: Ну что ж, друзья, мы здесь продолжаем говорить о замечательной композиции. Вот это она называется «Орск. Наш семья». Композитором песни и автором стала Люся Абмарян, а также исполнительница песни Лилия Оганесян. Ее мама Сюзан сегодня здесь у нас находится. Мы здесь о многом уже говорим, но вот давайте еще поговорим про Орск, про Оренбуржье в целом. Что вас больше всего удивило, когда вы впервые в Орске оказались? Быть может, что-то запомнилось прямо вот... памяти, не стереть это никак.
1: Разноцветные дома.
0: Да? Рисунки эти на домах, вот эти все, да?
1: Не рисунки, я приехала. Ну, по проспекту едем, первый раз вот заехали в город. Розовый, салатовый, там, не знаю, кремовые дома. У нас такого нет, что за радуга.
0: Почему, да? А мы здесь стараемся весело, ярко жить. Так, Сюзан, у вас, может быть, какие-то воспоминания есть?
2: Ну, я помню... Я в Орск приехала, когда еще была ребенком. Воспоминания. Ну, мне почему-то вот до сих пор помнится, вот сейчас у нас площадь, да, Комсомольская площадь, она достаточно изменилась, современная стала.
0: Да.
2: Но я помню Комсомольскую площадь, фонтаны, куда мы приходили детьми и плескались тоже в этих фонтанах. Она была глубокая, водички
0: было много. Еще можно было
2: залазить, да. Вот сейчас, вот на данный момент, мне очень хорошо в памяти, скажем так, находится это, и это приятные воспоминания детские.
0: Сохранилась такая картинка, да? Так, за что вы искренне любите этот город?
3: За людей. За тут людей. Очень добрые, хорошие люди.
0: Это вот можно, да, прямо отметить?
3: Так, да.
0: Ну, хорошо. А вот какое место в Орске вы бы обязательно показали человеку, который сюда впервые приехал? Или, быть может, не знаю, куда-то вот отвели, с чем-то особым познакомили. У нас вот многие, когда приходят, мы их всегда спрашиваем, пробовали ли вы старогородские пирожки? Они говорят, не пробовали.
2: Хотели сказать.
0: Да, но мы их отправляем всегда, вот, быть может, это вот вы бы показали. Или какое-то место, достопримечательность.
2: Я бы их в первую очередь привела на радиохит, смотри радио, и познакомила бы с вами.
0: Так, вот это хорошо.
2: Потому что очень приятно сегодня с вами общаться.
0: Благодарю.
1: Нет, драматический театр.
0: Да.
1: Драматический очень красивый.
0: Да.
1: Внутри тоже очень все красиво.
0: Ну вот ты сразу видно.
1: Качкар вот здесь недалеко находится. Тоже очень ухоженное и красивое место. Бабушка с пирожком обязательно.
0: Да.
1: И мост, Европа, Азия.
0: Ой, точно, это точно. Ну, в общем, да, здесь, кстати говоря, много есть что посмотреть, что запомнить. А вот если бы Орск, наша семья, это я говорю про песню, да, стали музыкальной открыткой региона, что бы вы хотели рассказать о нашем крае всей стране?
3: Что у нас очень хороший, радушный.
4: Любимый.
3: Любимый,
4: красивый.
3: Гостеприимный, дружелюбный народ живет в нашей области.
0: Так, очень здорово. Ну и вот давайте интересный вопрос еще вам тоже задам. А если бы Орск был песней, то какой?
4: Яркой, красивой, не знаю.
0: Какой-то громкой, наверное, да?
4: Да,
0: такой, чтобы во всеуслышание это было.
3: Любимый, вот, любимый.
0: Самое главное. Так, хорошо. А какая мечта связана с этой композицией?
1: Ой, как таковую я не ставила себе цель или мечту чем-то добиться, ну, чего-то добиться этой песней. Просто хотелось вот добро нести в массы.
0: Как мы уже говорили, да, в начале, просто чтобы все жили
1: чтобы
0: дружно,
1: все,
0: мирно,
1: да, все национальности
0: спокойно
1: жили, да, в мире.
0: Да, очень этого бы хотелось, правда. Действительно,
1: чтобы все были счастливы.
0: Так, а что бы вы хотели сказать жителям Орска через 10 лет, если эта песня станет народом?
4: Я вас люблю.
0: Ой, какая милость, я не могу, вообще красота. Ну и вот какая строчка из степных далее лучше всего описывает вашу жизнь сегодня?
1: Здесь за общим столом, не считая года, дружат нации, села и города.
0: У меня пошли мурашки.
2: Унисон.
0: Сегодня вообще очень здорово. Так, ну и знаете, конечно, мы здесь в эфире Радио Хит всегда, когда зовем гостей, мы у них, конечно, спрашиваем много информации, пытаем их здесь вопросами, стараемся как можно больше задать, спросить, не упустить эту возможность, но и всегда даем волю вашим чувствам, вашим эмоциям, конечно, возможность передать вашим самым родным, вашим самым любимым, близким людям, которые уверенно сейчас вас слушают, поддерживают по ту сторону микрофона. микрофона, точнее, наоборот, динамика, да. Поэтому давайте, девчат, сегодня можно вот передать самые пламенные приветы всем во всеуслышание.
4: Я хочу передать привет своим друзьям. Хочу передать привет моим всем учителям. И хочу передать привет своему любимому педагогу по вокалу Перевесинской Наталье Анидовне.
0: Так, замечательно. Что у нас будет следующий? Люсь, давай.
3: Друзьям, знакомым, соседям моим любимым привет передаю. И хочу, чтобы во всем мире был мир.
0: Замечательно.
3: Чтобы люди жили счастливо.
2: Но я хочу
3: желаю передать... всем добра.
2: Я хочу передать привет своей любимой семье. Ну и, конечно же, всем нам, арчанам, уважайте друг друга, живите в дружбе, в радости, в любви. И пусть эта песня для нас станет такой народной любимой песней, чтобы она объединяла нас всех.
0: Замечательно. Вот. Вообще, я не могу. Сегодня было с вами так хорошо, так приятно. И вот действительно, от людей чувствуется добро, позитив. Самое-самое приятное, сокровенное и ценное, что у нас вообще может быть. Так что, друзья, вот мы всем желаем, конечно же, добра, позитива, крепкого здоровья, успехов. Ну и сегодня будем двигаться дальше. Ну а нашим замечательным девушкам я говорю огромнейшее спасибо, что пришли к нам в гости, что уделили внимание, поделились своими самыми ценными историями, самыми ценными рассказами. Ну и

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, здесь в эфире Радио Хит. Мы продолжаем дарить позитив родным, близким, друзьям и знакомым. И, естественно, зачитываем новые сообщения. Вот, знаете, наши гости покинули нашу студию, но сообщения продолжают к нам прилетать. Нам написали: здравствуйте, наша талантливая Лили, гордость 13-й школы. Большой привет от 6-го Б-класса. Очень ценно, что родные, близкие, одноклассники, вот, возможно, учителя там даже, да, сидят, поддерживают свою любимую ученицу, свою любимую одноклассницу Лили. Так что гордимся, конечно, ей. Умничка она и красота. Также у нас здесь еще спросили: а почему у вас так много телевизоров в студии? Знаете, мы делаем все возможное, чтобы нас лучше было видно и слышно, разумеется. Поэтому мы здесь себе всю студию обвесили. Так что приходите в гости посмотреть.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Адис. Когда важен результат.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 20, вечером плюс 17. В Оренбурге плюс 18, вечером плюс 17 градусов. В Ясном плюс 21, вечером до плюс 17. В Ковантаке и Медногорске плюс 17, вечером плюс 16 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске на площади Гагарина вновь повреждены шины как минимум 4 автомобилей, подтверждая ее репутацию опасного места для водителей. За годы здесь пострадали сотни машин, и проблема остается нерешенной, несмотря на убытки автомобилистов. Вопрос о ремонте участка остается открытым. Гособвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего оренбуржца поддержано прокуратурой. За поджог автомобиля он отправится в тюрьму на 2 года. Следствием установлено, что в ноябре 2025 года житель областного центра облил кузов автомобиля «Ситроен» горючей жидкостью и поджег. Автомобиль выгорел полностью. Материальный ущерб от поджога составил 1,5 миллиона рублей. Суд назначил обвиняемого виновным по статье 167 УК РФ в умышленном причинении значительного ущерба, совершенного путем поджога. Оренбуржец отправится в колонию строгого режима на 2 года. Кроме этого, суд обязал его выплатить 1,5 миллиона рублей пострадавшей стороне в качестве возмещения причиненного материального ущерба. В Госдуме предложили ввести единовременную выплату на школьный выпускной для многодетных и малообеспеченных семей. Обращение направлено к главе Минтруда Антону Котякову. Выплату представят выпускникам 9 и 11 классов, причем она не должна заменять уже действующие меры государственной поддержки. По мнению парламентариев, это снизит финансовую нагрузку на бюджет таких семей, поддержит детей в момент окончания школы и сократит риск отказа от участия в выпускном из-за нехватки средств. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Мы продолжаем тебе дарить самые яркие настроения, звучащие, конечно, здесь. Но, во-первых, словесно мы пытаемся поднять твой настрой, а еще и с помощью музыки. Так что вы обязательно к нам подключайтесь, делайте громче. И уверена, что если вдруг ваше настроение сейчас не очень, вам грустно, вы расстраиваетесь из-за погоды, не переживайте. Все обязательно получится, все будет ярко, классно, естественно, с любимой радиоволной. Так что делай громче и не пропусти.
1: Значит.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, яркие эмоции, море хорошего настроения. И вообще, знаете, понимаем, что все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хоть, если вы хотите узнать, как рождаются хиты, то посмотрите программу «Muse Stories» Саши Якунчикова на телеканале «Евразия». Каждый вторник она выходит. Узнаете закулисье музыки, истории песен в приятном формате. Категория там 12+, на правах рекламы партнер программы магазин «Мелодия». Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки, любые музыкальные инструменты, аксессуары – это все к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК, Европейский второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Так что, если вы мечтали давно научиться играть на инструменте и посмотреть классное шоу, то вперед!

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами здесь наслаждаемся моментом, слушаем хорошую музыку и зачитываем все ваши сообщения. У нас здесь вот, знаете, много вопросов. Почему у вас на троих телевизорах телеканал работает? Потому что мы любим «Смотри радио». И вообще у нас здесь он работает только на одном телевизоре. Да, сзади у нас вот программы идут, передачи. Здесь у нас сзади телеканал «Евразия». Поэтому нет, у нас только вот наш телеканал работает на одном телевизоре, друзья. Так что вот мы себя, конечно, любим, но не настолько, чтобы на всех телевизорах включать именно нас. Если у вас есть еще какие-то интересные вопросы, кстати, которые касаются нашей студии, мы вам тоже обязательно расскажем. Вы нам пишите, ответим на все вас интересующее. Ну и, естественно, координаты напомним. Телеграм Макс 8922-878-2929.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 11 июня в Орске с 18.30 до окончания крестного хода ограничат движение транспорта из-за празднования Табынской иконы Божьей Матери. Перекроют улицу Ленинского комсомола от улицы Васнецова до Станиславского, улицу Станиславского от Ленинского комсомола до проспекта Мира, черная сторона, проспект Мира от улицы Станиславского до переулка Безымянного, переулок Безымянный от проспекта Мира до Ленинского комсомола. Автобусы будут ездить по улицам Станиславского, Ленинского комсомола и Орскому шоссе. Безопасность дорожного движения и общественный порядок во время проведения мероприятия обеспечат сотрудники полиции. Жителям Оренбургской области рекомендуют быть осторожнее. 3 июня погода в регионе может серьезно испортиться. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки местами по области ожидается сильный дождь. Днем 3 июня синоптики прогнозируют грозы, а также усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Спасатели советуют жителям по возможности избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также соблюдать осторожность на дорогах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру службы спасения 112. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли. Ограничения будут действовать до специального объявления. Для людей организовали специальные автобусные маршруты до соседних остановочных пунктов. Пассажирам рекомендуют прибывать за 1.5 часа до отправления. Можно самостоятельно доехать до Урожайной за 30 минут до рейса. Задерживаются несколько составов. Поезд Санкт-Петербург-Севастополь отстает на час. Опаздывают рейсы из Севастополя в Москву и Челябинск, а состав из Евпатории в столицу задерживается на 7 часов. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: приветствуем тебя, всех твоих родных, близких, друзей и знакомых, естественно, в эфире Радио Хит, так что ты обязательно подключайся к нам, делай громкость на максимум и проводи время ярко с любимой радиоволной. Тем более, что здесь мы рассказываем тебе о праздниках, о событиях, кстати, еще и подарки приятные дарим, и все в этом часе, так что будь с нами и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: 1. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Прямо сейчас спешу рассказать, какие праздники отмечают сегодня. Вот 2 июня, вторник, день воды сегодня отмечается. День лысых мужчин. Вы представляете, такой праздник есть, так что всех причастных поздравляем. День здорового питания, день отказа от излишеств в еде. По-другому еще это событие называется 15 лет. Но, слушайте, вообще, как бы хорош повод, и сегодня как раз мы об этом начинали даже говорить. А Всемирная неделя сердечного ритма отмечается. День запуска бумажных змеев и самолетиков. Еще из праздников фестиваль ананаса, день собак, день уходить из офиса пораньше. Ну вот представляете, можно подойти, попробовать отпроситься так. Ну вдруг пройдет, проканает. Также сегодня день любви к своему стоматологу, день курицы гриль, а также сегодня день оказания первой помощи диким и домашним животным. День мороженого отмечается, вот можно тоже себя порадовать. День лесного хозяйства, день без галстука, а также сегодня именины у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа и Владимира. Мы причастных поздравляем и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной теплоизоляции. Звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом», все нужное в нем.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, вкусные знания в эфире Радио Хит. Естественно, сегодня продолжаем дарить вам вкусные подарки. А также будем ждать, когда до нас дозвонятся. 21137, код города 3537. Так что звоните, отвечайте на наш вопрос и забирайте вкусный подарок от Хлебзавода 7, город Новотроицк. Давайте сегодня от третьего дозвонившегося трубочку возьмем. Так, жду еще звоночков. 21137, код города 3537. Первый, кто сейчас дозвонится, вот сразу поднимаем трубку. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Домой еду.
1: Так, хорошо. Ну, смотрите, вы сегодня до нас дозвонились, один из первых. Соответственно, вам сегодня улыбнулась удача уже отчасти, да, 50% выполнено. Осталось теперь ответить правильно на вопрос и забрать свой вкусный приз от Хлебзавод 7, город Новотроицк. Задам один вопрос, будет три варианта ответов. Если ответите верно, подарок достанется вам. Готовы?
2: Да, конечно.
1: Итак, внимание, вопрос. В старом городе есть очень интересный дом, оформленный в стиле модерн. Фасад украшен редчайшим для Урала цветными синими стеклами, а еще имеется узнаваемый фронтон с круглым окном. Интересно, что в Оренбурге 13 годами ранее был возведен брат-близнец этого дома. Что же это за здание? Жилой дом купца второго гильдии Александра Александровича Матца, гостиница «Россия» или здание Орского уездного казначейства?
2: Ну, давайте, наверное, первый вариант.
1: Первый вариант. Так, ответ А. И это правильный ответ. Аплодисменты вам. Вы молодец. Сегодня вы забираете подарок. Просто наугад решили ответить?
2: Ну, казначейство я помню.
1: Так.
2: Купца. Я знаю, что там несколько домов.
1: Ага.
2: Поэтому...
1: Решили, что, скорее всего, первый вариант.
2: Так, да.
1: Ага. Ну, вы молодец сегодня. Вы прям здорово, быстро сориентировались, быстро ответили. Ну, давайте, Сергей, привет родным и близким.
2: Да, всем привет, кто меня ждал большое. Спасибо вам за такие прекрасные розыгрыши. Всем хорошего настроения летнего. Ждем солнышко.
1: Ждем, очень ждем, это правда. Мы вам тоже желаем прекрасных эмоций. Пожалуйста, не кладите трубочку, я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой приз забрать. Друзья, мы же с вами продолжаем каждый будний день разыгрывать приятный приз от Хлебзавод 7, город Новотроицк. Но не забываем о том, что узнать еще больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят истории родного края.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк, более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
7: Здравствуйте. Я говорю вам...
5: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
7: Помню, как ты подошел.
5: Категория 18+.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий. Без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес. Город Орск. Проспект Ленина. 24. Телефон. +7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
10: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
12: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
13: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
14: Прикинь, и даже без интернета.
13: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
15: Телефон рекламной службы 20.

Ну что, друзья, интересные вопросы по поводу нашей студии продолжают прилетать к нам в эфир. В общем, нас еще здесь спросили, почему вы на радио ставите камеры видеонаблюдения. Ну, во-первых, у нас есть определенная такая вот история, фишка, называется «Смотри радио». Все мы привыкли радио слушать, конечно, а наше можно смотреть. Да, мы когда делаем выходы, включаем камеры из студии, делаем это для того, чтобы вам было интереснее, чтобы вы могли посмотреть, чем здесь занимается радиоведущий, как он живет свою жизнь, как он проводит эфиры, чтобы, когда к нам приходили гости в студию, вы могли наблюдать, кто же эти люди, могли наблюдать за живым общением, и все вы в этом духе. Ну, а вообще, конечно же, в первую очередь, чтобы еду наших сотрудников никто не воровал. Ну, нет. Ладно, это шутка, друзья. На самом деле, камеры вот здесь стоят только исключительно для того, чтобы порадовать вас и сделать наши трансляции, да и вообще нашу радиоволну более интересной. Так что, подключайтесь, смотрите. Портал «Смотри радио» доступен для вас. Категория там 12+. Наблюдайте за всеми нашими выходами, за всеми нашими событиями и историями. Ну, и, конечно, конечно, мы с огромным удовольствием и с большой радостью принимаем ваши приветы, сообщения, поздравления и, кстати, вопросы, которые касаются нашей работы и все, что находится у нас в студии. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В городе Орске в данную минуту плюс 20 градусов, вечером ожидается плюс 17, в Оренбурге плюс 18, вечером до плюс 17. В Ясном в данную минуту плюс 21, вечером плюс 17 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 17, вечером столбик термометра опустится до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
6: Метеохит.

0: Ну что, друзья, под знаменитые популярные треки от Майкла Джексона здесь у нас происходит пересменка. Кристина пришла к нам в студию. Приветики.
1: Да, да.
0: Как
1: привет.
0: Дела?
1: Отлично дела. И погода пока что хорошая. Это, конечно, славно. Хотя я уже знаю, что пойдет скоро дождь, поэтому давай там сильно не гуляй.
0: Мы все знаем, что он скоро пойдет, к сожалению или к счастью. Ну, в общем, друзья, вот желаем прогнать тучи над вашей головой. Пусть дождь обходит нас стороною, а наступает уже лето наконец, да и вообще хорошего всем настроения, ярких эмоций. С вами была Настя Центр, а тебе, Кристин, хорошего эфира.
1: Ой, тебе хорошо отдохнуть, давай.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Пока. Gonna spend my life being a color.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В апреле 2026 года на остановочном павильоне на улице Ломоносова в Новотроицке неизвестный разбил два стекла. Это был не первый случай вандализма среди 24 металлических и стеклянных павильонов, установленных в 2024 году по соцпартнерству между городом, областью и Уральской сталью. Ни один случай не был расследован, вандалы не установлены. На этот раз полиция задержала 12-летнего школьника, который разбил стекла на улице Ломоносовой на парковой площади и не смог объяснить свои действия. Он поставлен на профилактический учет, а его родители получили административный протокол и обязаны возместить ущерб в размере 30 тысяч рублей. В Оренбурге передали в суд дело о крупном пожаре, который случился 12 ноября 2025 года на проезде больничном. Обвинение предъявлено 50-летнему мужчине. По версии следствия, он по неосторожности уничтожил чужое имущество в особо крупном размере. Статья 168 УК РФ. Как установило следствие, мужчина находился в квартире дома номер 10 и зажег свечу, после чего оставил ее без присмотра. Этого хватило, чтобы началось возгорание. Огонь перекинулся на конструкции всего многоквартирного дома. В результате пожара уничтожено и повреждено имущество на сумму свыше 31 миллиона рублей. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение, и теперь дело направлено в суд. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрены исключения. Они смогут подавать документ без такой справки до 1 января 2028 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Бурова на Радиохит.
1: Поздоровались с нами уже Боб Синклер и Киеза в их треке «I can't wait». Они сказали нам «Hey, baby». Я с вами также здороваюсь вновь, говорю «Добрый вечер». И, конечно же, я думаю, вот, и если мы не знаем, чего там, не могли дождаться Боб Синклер и Киеза, то мы с вами точно этого вечера ожидали, если у нас заканчивается работа, и мы, наконец-то, можем посвятить себе что-нибудь интересное и заняться своим свободным временем как следует. И если у вас еще отсутствуют планы на этот вечер, конечно же, прямо сейчас пора их простроить. Ну а мы готовы, как всегда, сопроводить вас в любой путь и дорогу и подарить еще много-много хороших мелодий впереди. Ну, в общем, оставайтесь с нами, веселитесь, пойте и танцуйте, если есть возможность. Ну и самое главное, не забывайте радовать родных и близких приятными сообщениями у нас на портале «Смотри радио». Sony Padera, Dot и Papi Pascom, Think About Us далее.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Заправка автокондиционеров
2: Спирелли.
1: Качественно на профессиональном оборудовании
2: Спирелли.
0: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары – одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни тень здесь раз в море, и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
8: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30.

Все любят музыку, по крайней мере, те, кто с нами уж точно, ведь она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите узнать, как рождаются хиты? Тогда смотрите программу Муз Стори с Сашей Якунчиковым на телеканале Евразия каждый вторник. Узнайте закулисье музыки и истории песен в приятном формате, категория 12+. На правах рекламы. Партнер программы магазин «Мелодия», стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки, любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним, звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок «Авангард», ТК «Урал-3». Ну что ж, знаем, где закупиться, что интересное посмотреть, а что послушать, чтобы узнать, нужно оставаться с нами. Гордая Ирина Эрзонвилд, «Лока-Лока», прям по курсу, следом Гаязов с «Бразерс», «Малиновая Лада», «Делаем громче».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык. Ленина 150, второй этаж. Кувандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Шиган, лимон, мальчишки, симпатия.
5: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
11: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
12: Хит. Взгляни на мир другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Зиверт с кем нужно уже попрощалась, сказала всем ненужным людям гудбай, а мы давайте скажем наоборот привет, но только тем, кому мы действительно хотим поднять настроение. Анны-то могут быть кто угодно, быть может, ваши самые близкие люди, но тогда нужно будет добавить еще что-нибудь приятное. Или коллеги, или просто знакомые, сограждане и наши радиосмотрители. Все приятные слова у нас приветствуются, так что вы можете их прямо сейчас оставить. Для этого берете свой телефон, подключаете интернет, набираете наш портал smotri.radio или номер 8-922-878-2929 и пишите нам в Максе или Телеграме. Ну а мы все сообщаем, поднимаем всем вокруг настроение при помощи вас и, конечно же, про вас также не забудем, поднимем ваше настроение хорошей музыкой. И Алекс Уоррен, Forever Dream впереди, следом One Republic, All the Right Moves. Встречаем, делаем громче, ожидаем погоду.

0: Реклама.
1: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти.

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 19, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 22 градуса, в Ясном в данную минуту плюс 18, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 19, и в Оренбурге сейчас плюс 18, как и завтра днем, ночью ожидается плюс 12. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ЭХА «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Далее 19 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 11 июня в Орске с 18.30 до окончания крестного хода ограничат движение транспорта из-за празднования Табынской иконы Божьей Матери. Перекроют улицу Ленинского комсомола от улицы Васнецова до Станиславского, улицу Станиславского от Ленинского комсомола до проспекта Мира, черная сторона, проспект Мира от улицы Станиславского до переулка Безымянного, переулок Безымянный от проспекта Мира до Ленинского комсомола. Автобусы будут ездить по улицам Станиславского, Ленинского комсомола и Орскому шоссе. Безопасность дорожного движения и общественный порядок во время проведения мероприятия обеспечат сотрудники полиции. Жителям Оренбургской области рекомендуют быть осторожнее. 3 июня погода в регионе может серьезно испортиться. По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки местами по области ожидается сильный дождь. Днем 3 июня синоптики прогнозируют грозы, а также усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Спасатели советуют жителям по возможности избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи, а также соблюдать осторожность на дорогах. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру службы спасения 112. Железнодорожную станцию Джанкой в Крыму закрыли. Ограничения будут действовать до специального объявления. Для людей организовали специальные автобусные маршруты до соседних остановочных пунктов. Пассажирам рекомендуют прибывать за 1.5 часа до отправления. Можно самостоятельно доехать до Урожайной за 30 минут до рейса. Задерживаются несколько составов. Поезд Санкт-Петербург-Севастополь отстает на час. Опаздывают рейсы из Севастополя в Москву и Челябинск, а состав из Евпатории в столицу задерживается на 7 часов. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Гурова на Радиохит.
1: Спасибо, конечно, Элла Куэлениуму за их трек «To the Moon», который мы только что услышали, но нам Зуну еще следовать рановатенько. На наших студийных 19.06, и мы только вступили в этот вечер. Больше скажу, у нас даже час пик не закончился на улицах. Это мы можем лицезреть на нашем канале «Смотри.радио». В Восточном Рембушье продолжают ездить машины, конечно, уже не так динамично, но все равно будьте начеку, предупреждены. Ну, а если интересно наблюдать за нашими красотами, то, конечно, уже также приезжайте домой и включайте наш канал, вам понравится. Ну а мы продолжаем сопровождать ваш вечер музыкой, чтобы вы не заскучали. Наркопушил и Невера подарят вам трек Generation Love и далее. Следом ожидаем дискотеку «Аварию» с их треком «Небо».

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бирвульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Эллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса. 324-824.
7: О, Афина. Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: находится под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

есть все-таки одна вещь, которую никто пока что остановить не смог и навряд ли сможет, и это время. И пока оно не убежало совсем далеко, мы начнем с вами смотреть наперед и узнаем, чего же ожидать от завтрашнего дня, по мнению космоса. Ему, я думаю, знать лучше. Узнаем все о рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио», и его услышим сразу после следующего трека.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, у нас завтра уже 3 июня, среда, соответственно, и мы, конечно, уже выдохнем на этом денечке, потому что нам останется работать только половину недели, и, конечно, хочется знать, чему же посвятить свой вечер и вообще как себя вести в этот замечательный день. И нам уже космос все рассказал, мы готовы рассказать вам, чтобы вы не беспокоились, в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио», а вы внимательно послушайте.
2: Овен.
1: Завтра вам придется проявлять терпимость, лучше сделать это добровольно, а желательно с песнями.
2: Телец.
1: Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее и тому подобное, то это скоро придет. Завтра вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
2: Близнецы.
1: Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете, когда остановиться.
2: Рак.
1: Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении, это всегда высоко ценится.
2: Лев.
1: У вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
2: Дева.
1: Вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на людей и близких. Сделают как миленькие.
2: Весы.
1: Прежде чем в беседу вступать с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день принесет столь большое количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали с постели. Может, вернетесь?
2: Стрелец.
1: Если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
2: Козерог.
1: Вам следует проверить, не завялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить завтра все, что только можно. Не оставляйте ничего на послезавтрашний день.
2: Водолей.
1: Сотрудничество с кем бы то ни было для вас завтра будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны. Придется потерпеть.
2: Рыбы.
1: Завтра у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, а все будет получаться само собой, если, конечно, сопротивляться не станете. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский Централ.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. 18+.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

эмоций, настроений и сообщений, которые мы регулярно сообщаем у нас в эфире. Начинаем. Сергей Иванович, он у нас уже завалил всякими приятностями, пишет Кристина Бурова. Радости, веселья. Добрый вечер, Орск, Оренбург. Всем хорошего настроения и много-много сердечек. Добавил он также: спокойной ночи, Озерновский, Камчатка. Камчатка, Озерновский, огромнейший привет от Радио Хит. Спасибо, что слушаете. Доброй ночи вам, Сергей Иванович. Вам огромнейший привет и сердечко в кадр. Спасибо большое, что радуете нас такими жаркими сообщениями. Ну, а мы перейдем к сообщению от некого Сереги. Написал он: привет всему городу Гаю. Гаю, привет от Радио Хит. Вам, Серега, в том числе. А вы не ждите, оставляйте также свои сообщения у нас в эфире через наш портал смотри.радио. Мы же двинемся к музыке. Бруно Марс, I Just Might впереди.

0: автокондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В апреле 2026 года на остановочном павильоне на улице Ломоносова в Новотроицке неизвестный разбил два стекла. Это был не первый случай вандализма среди 24 металлических и стеклянных павильонов, установленных в 2024 году по соцпартнерству между городом, областью и Уральской сталью. Ни один случай не был расследован, вандалы не установлены. На этот раз полиция задержала 12-летнего школьника, который разбил стекла на улице Ломоносовой на Парковой площади и не смог объяснить свои действия. Он поставлен на профилактический учет, а его родители получили административный протокол и обязаны возместить ущерб в размере 30 тысяч рублей. В Оренбурге передали в суд дело о крупном пожаре, который случился 12 ноября 2025 года на проезде больничном. Обвинение предъявлено 50-летнему мужчине. По версии следствия, он по неосторожности уничтожил чужое имущество в особо крупном размере. Статья 168 УК РФ. Как установило следствие, мужчина находился в квартире дома номер 10 и зажег свечу, после чего оставил ее без присмотра. Этого хватило, чтобы началось возгорание. Огонь перекинулся на конструкции всего многоквартирного дома. В результате пожара уничтожено и повреждено имущество на сумму свыше 31 миллиона рублей. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение, и теперь дело направлено в суд. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрены исключения. Они смогут подавать документ без такой справки до 1 января 2028 года. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 57 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Сколько здесь работаю, всегда нравилось, как мы подбираем треки к нам в эфир. Как-никак, мы радио современное, у нас много песен, которые вы можете также услышать в рилсах, быть может, которые у вас находятся в вашем плейлисте, и вы слушаете их и сами, но также мы имеем некоторых динозавров у нас в подборке, которых мы иногда выпускаем, чтобы вы могли их услышать. А все почему? Потому что музыка, конечно, музыка и просто так в наших глазах не остается. Мы всегда с какими-то старыми песнями завязываем некоторые воспоминания, и когда слышим ее, они непременно всплывают и дарят нам приятные ощущения ностальгии, которые хочется прокручивать иногда у себя в голове. В общем, можете с нами поделиться, какие песни вызывают у вас приятные эмоции. Мы их, быть может, поставим к нам в эфир на нашем портале smotri.radio. Все послания можно оставить, а мы двинемся дальше и будем слушать эти чудные мелодии.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кувандык, Ленина 150, второй этаж. Кувандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

конечно, с наступлением лета тяжело бороться с желанием открыть сезон и пойти куда-нибудь поплавать. У нас-то понятно, вроде бы еще никто в воду не залазил, у нас прохладненько, но, хотя, я не знаю, пишите, если залазили, поделитесь с нами. Ну, в общем, у нас прохладно, в Москве потеплее, и там уже вовсю открывают сезон, но только в не особо предназначенных местах. В общем, один полуголый москвич хотел искупаться в пруду, но был спозорен и изгнан лебедем. Мужик на Патриарших разделся до трусов и полез в воду, чтобы освежиться, но ему это не удалось. К нему тут же подплыл местный авторитет и выдавил мужчину на сушу. Выглядит это все очень смешно, можете посмотреть. А вообще там не предназначенное для купания место, так что все правильно. Вот, видимо, охраны там потому и нет, что есть и лебеди. Будьте начеку, не купайтесь там, где есть подобные животные, а то мало ли что. Ну и в любую свою поездку берите нас с собой. Лолита, Акоста, Лакоста, по-другому, далее по курсу, следом Леони и Калум Скотт. Stay.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Мишель только что помогла нам побывать на «Малиновой луне». И, кстати говоря, этот трек появился в нашем эфире совсем недавно, но уже обрел много любителей. А как же мы это узнали? Потому что мы проводим голосование, чтобы знать, что вам нравится. У нас есть наш хит-мьюзик-чарт, который ведет Макс Мочалов. Итоги мы подводим каждые выходные в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. А значит, каждую неделю вы можете проголосовать за самые любимые свои треки «Сердечко». Мы где же? Да также на нашем портале smotri.radio, где вы можете также оставить сообщение и узнать много интересной информации. В общем, заходите на платформу, оценивайте мелодии, которые вам нравятся. А если вы еще не определились, продолжайте слушать вместе с нами. BTS, вы им далее, следом поговорим о погоде.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 16, ночью ожидается плюс 14, завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 11 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 12, завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Гурова на Радиохит.
1: Наше музыкальное путешествие продолжается. Майк Поуснер, Дэвид Гетта открыли этот час своим треком «I went to Ibiza» на Восточной Оренбуржье, чем тем временем готовится уже потихонечку к потемнению, потому что, как можно увидеть на нашем канале «Смотри радио», уже наши города готовятся к закату. Это, конечно, здорово, если вы сейчас на улице или можете туда попасть, и можно сделать красивые фотки или просто прогуляться по такой хорошей и замечательной атмосфере. В принципе, можно это себе позволить прямо сейчас. Даже если вы чем-то заняты, дела можно отложить и немножечко передохнуть. Ну, а ваш путь, конечно же, мы скрасим своей музыкой, так что нас с собой тоже не забывайте взять. Альбом сингла Рики Yes, I Can't Wait. И пока что вам дали, что значит не дожидаться. Ну и Елена Терлева вам подарит трек «Люби меня». Так что не переключаемся. Впереди еще много шарких мелодий.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

я с этой песней полностью согласна. Да, жизнь складывается как раз-таки из мелочей. И мы можем даже на своем примере это рассмотреть. В городе Орске появился чудный закат, который уже украсил наш жизненный момент, создал какой-нибудь интересный, быть может, и действительно именно так и строится наша жизнь. Ну, а чтобы мы знали побольше о том, какими моментами мы ее будем украшать и далее, мы попробуем посоветоваться со звездами и узнать от них, как пройдет наш завтрашний день в рубрике «Гороскоп».

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, уже завтра мы с вами пройдем ровно половину этой недели. Первой недели этим летом. И это, конечно, здорово, потому что самые трудные дни, получается, мы с вами отработаем, а впереди останется только то, что приносит нам одно удовольствие. В общем, к этому дню точно нужно подготовиться и показать, что мы планируем с вами следующее окончание недели отдыхать. И как же нам нужно себя вести, чтобы завтрашний день прошел хорошо, узнаем при помощи гороскопа на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Завтра вам придется проявить терпимость, а лучше сделать это добровольно, желательно с песнями.
2: Телец.
1: Если вы еще не чувствуете себя царем природы и властелином вселенной и так далее и тому подобное, то это скоро придет. Завтра вам грозит мания величия, так что постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
2: Близнецы.
1: Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете, когда остановиться.
2: Рак.
1: Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении. Это всегда высоко ценится.
2: Лев.
1: У вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
2: Дева.
1: Вам не придется опасаться, что кто-то не выполнит своего обещания и тем самым подведет вас под монастырь. Можете безбоязненно взваливать поручения на друзей и близких. Сделают как миленькие.
2: Весы.
1: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некоторых недоразумений.
2: Скорпион.
1: Завтрашний день принесет столь большое количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вы вообще встали из постели. Так, быть может, вернетесь?
2: Стрелец.
1: Если есть возможность, возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
2: Козерог.
1: Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить завтра все, что можно. Не оставляйте ничего на послезавтрашний день.
2: Водолей.
1: Сотрудничество с кем бы то ни было для вас завтра будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны. Придется потерпеть.
2: Рыбы.
1: У вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, все будет получаться само собой. Если, конечно, сопротивляться не станете. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Ковандык, Ленина 150, второй этаж. Ковандык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Последний раз мы с вами сегодня в этом часе обсудили гороскоп на завтрашний день. Конечно, завтра мы также в эфире все обсудим. Ну а если у вас не будет возможности прочитать или вы запоздали,

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 15, ночью ожидается на градус ниже плюс 14, завтра днем плюс 22 градуса. В Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью столб термометра опустится до плюс 9, завтра днем поднимется до плюс 19. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 12, завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.ру.
5: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Наступает заключительный час моей работы в эфире. Потом вы останетесь наедине с хорошей музыкой. Конечно же, никуда мы Радиохит не отключим, но ваши сообщения передайте в эфир вашим родным и близким людям и отправите их на наш канал «Смотри Радио на ночь». Я могу заключительный раз в этом чате. Так что, если вам есть что передать, чем порадовать окружающих или что рассказать нам, конечно же, всем-всем-всем делитесь, мы будем очень рады это все прочитать. Ну а где делимся? Все так же на нашем портале смотри.радио или через номер 8922-878-2929. Ваши сообщения в Макси-Телеграме также приветствуются. В общем, пишем, где хотим, смело и звоним в конце следующего часа по номеру 21-137, код города 3537. А мы все принимаем, все рассказываем и поднимаем настроение вместе, дружно и, конечно же, при помощи музыки.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: Рубрика лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Алок, Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean. На втором месте была Бир Вульф и ее Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: А лидерами Hit Music Charta были Алок и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов. Чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8-800-222-66-07. ООО «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Итак, время музыкальной паузы пришло, значит, пришла пора обсудить, что же вообще в нашем мире творится, а именно даже в России. Ну, а что же у нас произошло? Комариный апокалипсис. Добрался он пока что до Алтайского края, но выглядит это все очень страшно. Кровопийцы устроили настоящие терроры, и за считанные секунды они облепляют человека с ног до головы, а коров буквально заживо съедают тучи комаров. При этом репелленты, как мы с вами вчера выяснили, не помогают, а защитные сетки слабо спасают от атак насекомых. Страшно это все, очень страшно. Непонятно, что с этим пока что будут делать. И если кто-нибудь в курсе, обязательно нам напишите на нашем портале smotri.radio. Ну, а мы пока что возрадуемся, что у нас такого нет. И дожди уже, кажется, не такой, собственно, страшной вещью. Так что уже мы нашли с вами что-нибудь позитивное в этой новости. И больше позитивного узнаем далее при помощи музыки Offenbach. Появился вы прямо сейчас с следом о студио «Папа, мама».
1: Сделай громче. Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Нельзя забывать о том, что участником нашего эфира может стать каждый из вас, и для этого нужно всего лишь набрать наш номер 21137, код города 3537, и желающие уже на ночь глядя появляются. Доброй ночи уже желаю, получается. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Владимир, я с города Ясного.
0: Отлично. Так, и кому же мы, скорее всего, привет будем передавать? Кому?
1: Я хочу передать привет своей любимой девушке, которая сейчас находится на ночной смене. Работает она на комбинате. Имя я вам не скажу. Так. Она, кстати, меня слушает. Я знаю, что она поймет.
0: Обязательно поймет.
1: Что я очень люблю и жду завтра с работы.
0: Завтра с работы? Это что, до скольки она работает?
1: Это надо утра, с 8 до 8, такой у нас жестокий комбинат.

0: дома.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 13, ночь ожидается также плюс 13, завтра днем плюс 22 градуса, в Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 21, в Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент, как и ночью, завтра столбик термометра днем поднимется до плюс 19, и в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 12, завтра днем плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

Джонас Блу и Малив в эфире с треком «Edge of Desire». Насколько я помню, это край удовольствия, но я считаю, удовольствия края нет. Оно чем больше его, тем лучше. И завтра, надеюсь, каждый достигнет своего края. Быть может, даже его перестигнет, если есть возможность. А сегодня, чтобы завтра было больше сил, нужно этих сил набираться, конечно же, отправиться спать. В общем, если вы отправляетесь отдыхать, вам желаю доброй ночи, сладких снов, бодрого пробуждения, обязательно легкого. Вам. И тем, кто работает, конечно же, хорошей продуктивной работы и бодрости. Ну а чтобы ее набираться, оставайтесь с нами. У нас музыка продолжит играть для вас.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом» Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Деке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык, Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы.

0: реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Ковандыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Ковандык. Ленина 150, второй этаж. Ковандык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
1: Это радио.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Открытие супермаркета «Милый дом» в Кован-Дыке. Бытовая химия, хозтовары, посуда, бытовая техника, игрушки и канцтовары, одежда и текстиль, товары для дома, косметика и многое другое по отличным ценам. Только 6 июня в честь официального открытия подарки и приятные сюрпризы. Накопительная бонусная карта за покупку от 1000 рублей. Новый супермаркет «Милый дом». Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. Кован-Дык. Ленина 150, второй этаж. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

девочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Это радио.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Это радио.
4: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились.